жена. Хочу быть как конь, а фура сена. Это такой навык, где воня ружа.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки глава государства выступит на общеполитических дебатах Генассамблеи, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами и представителями организации. В состав словацкой делегации также вошел министр иностранных дел Юрай Бланар. Особое значение визиту придает предстоящая кампания Словакии за место непостоянного члена Совбезопасности ООН на 28-29 годы. Заявление премьер-министра Роберта Фица о статье 5 Североатлантического договора вызвало новую дискуссию между властью и оппозицией. Глава парламентской фракции партии СМЕР СД Ян Рихтер заявил, что слова премьера не означают отказа от союзнических обязательств, а являются призывом к более активным мирным инициативам со стороны НАТО и Евросоюза. По его мнению, нельзя стремиться к применению статьи 5, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта. Рихтер также подчеркнул, что война на Украине не имеет военного решения и должна завершиться путем переговоров. Партии «Прогрессивная Словакия» выступили с противоположной оценкой. Депутат парламента Зузана Местерова заявила, что слова Фица являются неверной интерпретацией статьи 5 и представляют угрозу безопасности страны. По ее словам, этот пункт Североатлантического договора гарантирует коллективную защиту государств-членов в случае нападения и является ключевым элементом безопасности Словакии. Местерова считает, что подобные заявления могут создавать впечатление ослабления приверженности страны союзническим обязательствам и посылать неоднозначные сигналы партнерам по НАТО. Премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на критику со стороны президента Чехии Петра Павела, который ранее назвал его высказывания о статье 5 Североатлантического договора серьезными и заслуживающими внимания. Глава словацкого правительства заявил, что уважает чешского лидера, однако предпочел бы, чтобы тот с таким же уважением относился к его позиции, основанной на приоритете мирного урегулирования конфликтов. По словам Фицо, он не намерен поддерживать действия, которые могут привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией. Министр культуры Мартина Шимковичева отправилась в США с рабочим визитом, посвященным поддержке словацкого культурного наследия, образовательных инициатив и культурной дипломатии. В течение недели глава ведомства примет участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление связи со словацкой диаспорой и продвижение словацкой культуры в США. На новом заводе компании «Volvo» в Словакии сотрудники вышли на свою первую рабочую смену. Тем самым предприятие перешло к практическому этапу запуска производства, который считается важной вехой для одного из крупнейших промышленных проектов последних лет в стране. Ожидается, что предприятие будет способствовать созданию новых рабочих мест и укреплению позиций Словакии как одного из ведущих европейских центров автомобилестроения. По данным организаторов, около 30 тысяч человек приняли участие в национальном марше за жизнь, который прошел в центре Братиславы под патронажем конференции епископов Словакии. Участники акции выступили в поддержку защиты жизни от зачатия до естественной смерти. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам направил и Папа Римский Лев XIV. Сборная Словакии по теннису одержала победу над командой Греции и вышла в квалификационный раунд борьбы за путевку в финальный турнир Кубка Дэвиса. Решающим стал заключительный матч противостояния, в котором словацкий теннисист Норберт Гомбош сумел вырвать победу в напряженной борьбе и принес своей команде общий успех.
0: Тема дня.
2: Словакия избрана членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. на период с 2026 по 2028 год. Решение было принято на сессии Генеральной конференции агентства в Вене. Таким образом, наша страна уже в пятый раз и впервые за последние 11 лет возвращается в один из ключевых руководящих органов МАГАТЭ. В 2014-2015 годах Словакия председательствовала в Совете управляющих. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал избрание очередным подтверждением того, что республика является ответственным и уважаемым международным партнером. По его словам, Словакия входит в число государств с самой высокой долей атомной энергии в производстве электроэнергии в мире. Страна обладает многолетним опытом и серьезной экспертной базой в атомной сфере, поэтому рассматривает работу в Совете управляющих не только как признание своих достижений, но и как возможность внести вклад в принятие решений на международном уровне. Основными приоритетами словацкой стороны станут укрепление ядерной безопасности, поддержка независимых механизмов контроля и верификации МАГАТЭ, а также содействие безопасному и исключительно мирному использованию атомной энергии, науки и технологий. Словакия также намерена делиться практическим опытом, помогать в подготовке специалистов и развивать техническое сотрудничество прежде всего с государствами, которые только начинают использовать ядерную энергетику. Представлять республику в Совете управляющих будет председатель управления ядерного надзора Словакии Марта Жьякова. Ее заместителем назначен постоянный представитель страны при ООН и других международных организациях в Вене Петер Буриан. Эти назначения были утверждены правительством в августе текущего года. Международное агентство по атомной энергии было создано в 1957 году и является автономной организацией в системе ООН. Штаб-квартира агентства находится в Вене. Сегодня в состав МАГАТЭ входят 182 государства. Основная задача агентства – содействие безопасному и мирному использованию ядерной энергии и ядерных технологий. Словакия является членом организации с 1993 года. Совет управляющих насчитывает 35 государств-членов и считается одним из главных органов принятия решений между сессиями Генеральной конференции. Он рассматривает вопросы ядерной безопасности, контроля и проверок, технического сотрудничества, а также программы и бюджета агентства. Вместе со Словакией в состав Совета были избраны еще 10 стран. Ангола, Бразилия, Греция, Гондурас, Кувейт, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия и Швеция. Полномочия Словакии начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания 72-й сессии, намеченной на сентябрь 2028 года. За всю историю Словакия входила в Совет управляющих МАГАТЭ 4 раза – в 1994-96, 1998-2000, 2004-2006 и 2013-2015 годах. В период с 2014 по 2015 год страна также возглавляла этот орган. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В первом сюжете нашей программы мы расскажем о росте пассажиропотока и рекордных показателях, достигнутых Братиславским аэропортом имени Милана Ростислава Штефаника. В этом году мы отмечаем 5-летие со дня окончания полной реставрации Братиславского замка. В нашей сегодняшней программе рассказ о непростой судьбе профессора Альфреда Пифла, инициатора восстановления Братиславского града. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания. Аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника в Братиславе установил абсолютный исторический рекорд. В августе он обслужил на прилетах и отлетах около 626 тысяч пассажиров, на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда через терминал прошло более 355 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Вероника Демичева. По ее данным, за 8 месяцев этого года аэропорт обслужил 3 194 200 274 пассажира, рост в годовом сопоставлении на 101%. Рекордным оказался и август по числу рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем годом ранее. За 8 месяцев – 28230 рейсов, то есть плюс 42%. Больше всего пассажиров улетало из Братиславы в турецкую Анталию. Далее следовали регулярные направления – Барселона, Рим, Лондон и Кошице. За 8 месяцев первая пятерка выглядит иначе – Барселона, Лондон, Кошице, Анталия, Рим.
3: Абсолютного исторического месячного максимума по числу обслуженных пассажиров аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника достиг в августе. В восьмом месяце этого года он обслужил при прилетах и отлетах в общей сложности 625 742 пассажира, что на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда было обслужено более 355 тысяч пассажиров. В августе мы достигли абсолютного месячного рекорда за всю историю Братиславского аэропорта и одновременно месячного пика этого летнего сезона и всего года. За один месяц мы обслужили почти 626 тысяч пассажиров, что в среднем составляет более 20 тысяч пассажиров в день. Исключительная цифра, которая еще отчетливее подчеркивает рекордный рост и исторически самый сильный год нашего аэропорта. В августе в Братиславском аэропорту состоялось также рекордное число рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем в августе прошлого года. С начала года и до конца восьмого месяца – это в сумме уже 28 230 рейсов, или же на 42% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше всего пассажиров вылетело из Братиславы в августе на турецкий курорт Анталия. За ней следовали регулярные направления Барселона, Рим, Лондон и Кошице.
2: Еще один исторический рубеж аэропорт взял в том же августе. Впервые за свою 75-летнюю историю он преодолел планку 3 миллионов пассажиров за один календарный год. По оценке аэропорта, к концу года этот показатель должен превысить 4 миллиона.
4: От začiatku roka už počet cestujúcich na letisku Milana Ratislava Štefánika prekonal historickú hranicu 3 miliónov.
3: С начала года число пассажиров аэропорта имени Милана Ратислава Штефаника уже превзошло историческую планку 3 миллионов. До конца августа аэропорт

0: Рекордный рост и то, что текущий год становится исторически самым сильным в работе аэропорта. Растет и грузовое направление, хотя динамика здесь куда более сдержанная. В августе объем грузовых перевозок составил 1466 тонн, то есть плюс 8% к прошлому году. За 8 месяцев через аэропорт прошло более 14 022 тонн грузов, что на 16% больше, чем в тот же период прошлого года. Итог таков. Братиславский аэропорт входит в осень с двумя рекордами – месячным и годовым. Если темпы сохранятся, 2026 год он закончит с более чем 4 миллионами пассажиров, то есть впервые в своей истории выйдет в совершенно иную весовую категорию. Ключевым вопросом остается, насколько устойчивым окажется этот рост за пределами летнего сезона, когда отпускные направления вроде Анталии уступают место регулярным линиям.
1: Радио Словакия International.
2: Величественный Братиславский град виден издалека. Его характерный силуэт сразу бросается в глаза каждому, кто посещает Братиславу. Замок возвышается на холме над городом, на высоте 85 метров над уровнем Дуная, что еще больше подчеркивает его грандиозность. Элегантный небольшой дворец в стиле рококо некогда служил резиденцией императорского наместника Альберта, получившего этот почетный пост благодаря браку с эрцгерцогиней Марией Кристиной, дочерью Марии Терезии. Супруги, будучи большими ценителями искусства, начали собирать богатую коллекцию произведений искусства, которая впоследствии стала основой всемирно известной галереи Альбертино в Вене. В мае 1811 года замок пострадал от разрушительного пожара и на протяжении 150 лет лежал в руинах. Полная реконструкция замка и дворца была завершена лишь в 1968 году. О человеке, стоявшем у истоков возрождения Братиславского замка, мы расскажем в рамках нашего цикла «Сокровищница словацкой архитектуры». Профессор, доктор наук, архитектор Альфред Пифл является одним из основателей архитектурного образования в Словакии. Он был не только первым деканом факультета архитектуры и строительства Словацкого технического университета в Братиславе. За 10 лет его деятельности университет выпустил целую плеяду архитекторов, специалистов по охране памятников и историков архитектуры. Альфред Пифл оставил после себя многогранный и во многом до сих пор недооцененный труд, свидетельствующий о междисциплинарном подходе, который наиболее ярко проявился в сохранении и реконструкции Братиславского замка. Хотя впоследствии судьба распорядилась с Альфредом Пифлом жестоко, а его имя было надолго забыто, он сыграл важную роль в зарождении и реализации самой масштабной акции по сохранению памятников архитектуры в Словакии за всю ее историю. Именно в борьбе за Братиславский замок в полной мере проявились его человеческие профессиональные качества и особенно его многогранность как архитектора, хранителя памятников, историка архитектуры, педагога, археолога и исследователя. Альфред Пифл родился 13 июня 1907 года в Кирхатице над Орлице, сегодня Устье над Орлице. После окончания Чешского технического университета в Праге некоторое время был чертежником в фирме «Батя», позднее работал архитектором. В 1937 году защитил докторскую диссертацию. В 1947 году он начал работать в Словацком техническом университете, а 3 года спустя стал первым деканом факультета истории архитектуры и строительства. Альфред Пифл был одним из главных инициаторов спасения руин Братиславского замка. С 1953 по 1957 год он руководил проектными работами по его реставрации. Продолжает историк архитектуры Яна Поганичева, автор монографии «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
3: Профессор Пифл сыграл важную роль в спасении многих архитектурных памятников на территории Чехословакии, а также в исследовании истории архитектуры Словакии. Он подчеркивал то огромное значение, которое для архитекторов и специалистов по охране памятников имеют вспомогательные важные исторические науки. Именно поэтому посвятил себя археологии, геометрии, математическим наукам, истории и музееведению. Мы, вероятно, были бы несправедливы, если бы ограничили вклад Альфреда

0: Эда пифла в наше архитектурное наследие исключительно Братиславским замком. С этой эпохой или этапом была, несомненно, связана и его деятельность на архитектурном факультете, поскольку в то время, с 1950 по 1952 год, он был первым деканом архитектурно-строительного факультета Словацкого технического университета, а позднее, параллельно, также являлся первым заведующим кафедрой истории архитектуры. Воспитанники этой кафедры вошли в число его сотрудников при подготовке реставрации замка. Молодые коллеги Альфреда Пифла, ассистенты и аспиранты, также как архитектор Микулаш Баша, архитектор Даниэль Майзлик и архитектор Ян Лихтнер, стали соавторами его эскизного проекта восстановления замка.
1: Мысль о том, что с руинами Братиславского замка нужно что-то делать, время от времени появлялась задолго до того, как профессор Пифл выступил со своей идеей его восстановления, рассказывает Лукаш Пифл, старший сын Альфреда Пифла.
2: В 1942 году, в годы Словацкого государства военного времени, был объявлен международный конкурс на разработку проектов по использованию замкового холма. Лишь два из всех предложений предусматривали реконструкцию дворца замка или же консервацию руин замка. Авторы считали, что весь массив Братиславского замка, а точнее его очертания, должны были открываться взору прежде всего со стороны Дуная. Причем для сохранения целостности всего ансамбля замкового холма и замка с дворцом предлагалось построить только фанерные контуры замка. К счастью, этого не произошло. В 1950-е годы на одной конференции по вопросу о замке и замковом дворце отец заявил, что если у чехов есть Пражский град, то почему бы и словаки не могли иметь свой Братиславский град? И тогда от имени своего архитектурного факультета он взялся за непростую задачу по разработке предпроектной и проектной документации для спасения этого выдающегося архитектурного памятника.
1: С точки зрения методики, профессор Пифл применил при реставрации замка так называемую стилистическую реконструкцию. Это означало, что он предлагал восстановить замок в его позднебарочном, так называемом терезианском стиле. Предложение Пифла стало своего рода яблоком раздора на фоне мнений других архитекторов, выступавших за идею удаления руин с замкового холма. Ситуация вокруг Братиславского замка была очень сложной. В 1956 году она еще более обострилась не только на самом замковом холме, но и в том, что касалось подрядчиков, а также в связи с острыми спорами, которые все более разгорались между экспертами, архитекторами и защитниками памятников. Раздавались самые разные, порой абсурдные обвинения. Говорилось, например, что реконструкция Братиславского замка – это введение общественности в заблуждение, и что деньги, использованные на реконструкцию замка – этой резиденции феодалов и угнетателей словацких рабочих и крестьян, можно было бы направить на строительство жилья. Все это в конечном итоге привело к отстранению профессора Пифла от участия в работах и позднее к его аресту. Процитируем выдержку из книги Яны Пуганичевой «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
3: Рассекреченные материалы, находящиеся в архивах Института памяти народа, показывают истинную или, скорее, сфабрикованную причину ареста Альфреда Пифла. Профессор предположительно находился в поле зрения спецслужб еще в годы войны, когда сотрудничал с чехословацким и лондонским правительством в изгнании. Государственная безопасность продолжала следить за его деятельностью и после войны, в том числе из-за его враждебного отношения к Советскому Союзу, освободительной роли Красной Армии и тогдашнему политическому курсу. Чехословакии. После событий февраля 1948 года госбезопасность, вероятно, располагала сетью информаторов непосредственно в Словацком техническом университете в Братиславе. Это следует из подробной информации, описывающей профессиональную деятельность Пифла в материалах расследования. Дело Пифла усугублялось еще и тем, что во время обыска у него дома были изъяты дневники за 1945 год, в которых он выражал недовольство установлением в Чехословакии народно-демократического режима. Эта его личная позиция стала еще более выраженной в 1950 году в связи с началом политических чисток на факультете архитектуры и строительства Словацкого технического университета, где он тогда был деканом. Из текста обвинительного заключения следует, что поводом для ареста стало письмо профессора, адресованное его матери, которое так и не было ей доставлено из-за прямого вмешательства органов госбезопасности. В указанном письме Альфред Пифл, согласно тексту качества обвинения, грубо оскорбляет советских представителей, товарищей Хрущева и Булганина, а также порочит Союз Советских Социалистических Республик. В то же время, как указано в обвинении, он подстрекательски выступает в отношении Чехословацкой Республики и ее общественного строя. Так, в ходе одной конференции, проходившей во Франции, Пифл, цитирую, клеветал на наш народно-демократический строй, называя его демократурой и обществом за железным занавесом. В ходе судебного разбирательства защита утверждала, что содержание неотправленного личного письма матери, то есть одному человеку, не может считаться преступлением. Однако прокурор отметил, что мать наверняка зачитала бы это письмо другим людям и что свое мнение Альфред Пифл, безусловно, высказывал и в рамках своей университетской деятельности.
1: Продолжает историк Яна Поганичева.
4: Пана профессора Пифла по отсудении отвезли...
5: После вынесения приговора профессор Пифл был немедленно отправлен из следственного изолятора на урановые рудники в чешском городе Пшибрам, где он столкнулся с самыми тяжелыми условиями содержания. Затем его перевели в пражскую тюрьму Панкрац, где он, как обычно, вел очень подробные дневники о своей тюремной жизни. Он прятал их под матрасом, и поэтому примечательно, что позже их удалось тайно вынести из тюрьмы. Здесь следует отметить, что профессор Пифл находился в Панкрации в компании других интеллектуалов, среди которых были и один из самых выдающихся представителей словацкого модернизма, архитектор Эуген Крамар и теолог, историк архитектуры и искусства доктор Валер Заварский. Вместе с профессором Крамаром они работали в тюремном проектном бюро, где отвечали за несколько архитектурных заказов. А профессор Пифл также принимал участие в реставрации сграфита монастыря Варнавиток в Праге.
6: Он са в 59-м вратил, дался поведать, до цивилу.
3: В 1959 году отец вернулся из тюрьмы с заражением крови, которое получил при соскребывании с графитта со стены дворца кармелиток в Праге. На работу его нигде не брали. В конце концов, ему удалось устроиться на Братиславском газобетонном заводе, где ему доверили связывание газобетонных панелей. Однажды, по недосмотру или неосторожности крановщика, панель придавила отца к стене, он получил переломы нескольких ребер и полгода был на больничном. Совершенно случайно один его бывший университетский ассистент, архитектор Горак, узнал о плачевном положении отца и рекомендовал его на должность бригадира на строительстве детского сада и дома культуры в городе Сенец. Как бригадир отец получал такую же зарплату, как и каменщик, то есть 6 крон 20 гелеров в час.
1: Рассказал старший сын профессора Альфреда Пифла Лукаш Пифл. Позднее один из бывших студентов Альфреда Пифла предложил ему место в строительном отделе администрации города Пезинок.
5: Постепенно Альфред Пифл погрузился в жизнь исследователя архитектуры. Несмотря на то, что снова занять должность профессора и вернуться в академическую сферу ему так и не разрешили, он полностью вернулся к документированию памятников архитектуры и к археологии, науке, которая стала для него своего рода символическим убежищем.
1: Время подтвердило эффективность методологии архитектурно-исторических исследований Альфреда Пифла, легшей в основу документирования, сохранения и реставрации исторических архитектурных объектов. Составленные им планы строений на территории Братиславского подзамоча перед началом работ по их сносу приобрели значимость подлинного документа и стали одним из самых ценных наследий, которое профессор Пифл оставил потомкам.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: International. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Петер Пеллегрини отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки глава государства выступит на общеполитических дебатах Генассамблеи, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами и представителями организации. В состав словацкой делегации также вошел министр иностранных дел Юрай Бланар. Особое значение визиту придает предстоящая кампания Словакии за место непостоянного члена Совбезопасности ООН на 28-29 годы. Заявление премьер-министра Роберта Фица о статье 5 Североатлантического договора вызвало новую дискуссию между властью и оппозицией. Глава парламентской фракции партии СМЕР СД Ян Рихтер заявил, что слова премьера не означают отказа от союзнических обязательств, а являются призывом к более активным мирным инициативам со стороны НАТО и Евросоюза. По его мнению, нельзя стремиться к применению статьи 5, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта. Рихтер также подчеркнул, что война на Украине не имеет военного решения и должна завершиться путем переговоров. Партии «Прогрессивная Словакия» выступили с противоположной оценкой. Депутат парламента Зузана Местерова заявила, что слова Фица являются неверной интерпретацией статьи 5 и представляют угрозу безопасности страны. По ее словам, этот пункт Североатлантического договора гарантирует коллективную защиту государств-членов в случае нападения и является ключевым элементом безопасности Словакии. Местерова считает, что подобные заявления могут создавать впечатление ослабления приверженности страны союзническим обязательствам и посылать неоднозначные сигналы партнерам по НАТО. Премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на критику со стороны президента Чехии Петра Павела, который ранее назвал его высказывания о статье 5 Североатлантического договора серьезными и заслуживающими внимания. Глава словацкого правительства заявил, что уважает чешского лидера, однако предпочел бы, чтобы тот с таким же уважением относился к его позиции, основанной на приоритете мирного урегулирования конфликтов. По словам Фицо, он не намерен поддерживать действия, которые могут привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией. Министр культуры Мартина Шимковичева отправилась в США с рабочим визитом, посвященным поддержке словацкого культурного наследия, образовательных инициатив и культурной дипломатии. В течение недели глава ведомства примет участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление связи со словацкой диаспорой и продвижение словацкой культуры в США. На новом заводе компании «Volvo» в Словакии сотрудники вышли на свою первую рабочую смену. Тем самым предприятие перешло к практическому этапу запуска производства, который считается важной вехой для одного из крупнейших промышленных проектов последних лет в стране. Ожидается, что предприятие будет способствовать созданию новых рабочих мест и укреплению позиций Словакии как одного из ведущих европейских центров автомобилестроения. По данным организаторов, около 30 тысяч человек приняли участие в национальном марше «За жизнь», который прошел в центре Братиславы под патронажем конференции епископов Словакии. Участники акции выступили в поддержку защиты жизни от зачатия до естественной смерти. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам направил и Папа Римский Лев XIV. Сборная Словакии по теннису одержала победу над командой Греции и вышла в квалификационный раунд борьбы за путевку в финальный турнир Кубка Дэвиса. Решающим стал заключительный матч противостояния, в котором словацкий теннисист Норберт Гомбош сумел вырвать победу в напряженной борьбе и принес своей команде общий успех.
0: Тема дня.
2: Словакия избрана членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. на период с 2026 по 2028 год. Решение было принято на сессии Генеральной конференции агентства в Вене. Таким образом, наша страна уже в пятый раз и впервые за последние 11 лет возвращается в один из ключевых руководящих органов МАГАТЭ. В 2014-2015 годах Словакия председательствовала в Совете управляющих. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал избрание очередным подтверждением того, что республика является ответственным и уважаемым международным партнером. По его словам, Словакия входит в число государств с самой высокой долей атомной энергии в производстве электроэнергии в мире. Страна обладает многолетним опытом и серьезной экспертной базой в атомной сфере, поэтому рассматривает работу в Совете управляющих не только как признание своих достижений, но и как возможность нести вклад в принятие решений на международном уровне. Основными приоритетами словацкой стороны станут укрепление ядерной безопасности, поддержка независимых механизмов контроля и верификации МАГАТЭ, а также содействие безопасному и исключительно мирному использованию атомной энергии, науки и технологий. Словакия также намерена делиться практическим опытом, помогать в подготовке специалистов и развивать техническое сотрудничество прежде всего с государствами, которые только начинают использовать ядерную энергетику. Представлять республику в Совете управляющих будет председатель управления ядерного надзора Словакии Марта Жьякова. Ее заместителем назначен постоянный представитель страны при ООН и других международных организациях в Вене Петер Буриан. Эти назначения были утверждены правительством в августе текущего года. Международное агентство по атомной энергии было создано в 1957 году и является автономной организацией в системе ООН. Штаб-квартира агентства находится в Вене. Сегодня в состав МАГАТЭ входят 182 государства. Основная задача агентства – содействие безопасному и мирному использованию ядерной энергии и ядерных технологий. Словакия является членом организации с 1993 года. Совет управляющих насчитывает 35 государств-членов и считается одним из главных органов принятия решений между сессиями Генеральной конференции. Он рассматривает вопросы ядерной безопасности, контроля и проверок, технического сотрудничества, а также программы и бюджета агентства. Вместе со Словакией в состав Совета были избраны еще 10 стран. Ангола, Бразилия, Греция, Гондурас, Кувейт, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия и Швеция. Полномочия Словакии начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания 72-й сессии, намеченной на сентябрь 2028 года. За всю историю Словакия входила в Совет управляющих МАГАТЭ 4 раза – в 1994-96, 1998-2000, 2004-2006 и 2013-2015 годах. В период с 2014 по 2015 год страна также возглавляла этот орган. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В первом сюжете нашей программы мы расскажем о росте пассажиропотока и рекордных показателях, достигнутых Братиславским аэропортом имени Милана Ростислава Штефаника. В этом году мы отмечаем 5-летие со дня окончания полной реставрации Братиславского замка. В нашей сегодняшней программе рассказ о непростой судьбе профессора Альфреда Пифла, инициатора восстановления Братиславского града. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания. Аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника в Братиславе установил абсолютный исторический рекорд. В августе он обслужил на прилетах и отлетах около 626 тысяч пассажиров, на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда через терминал прошло более 355 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Вероника Демичева. По ее данным, за 8 месяцев этого года аэропорт обслужил 3 194 200 274 пассажира, рост в годовом сопоставлении на 101%. Рекордным оказался и август по числу рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем годом ранее. За 8 месяцев – 28230 рейсов, то есть плюс 42%. Больше всего пассажиров улетало из Братиславы в турецкую Анталию. Далее следовали регулярные направления – Барселона, Рим, Лондон и Кошице. За 8 месяцев первая пятерка выглядит иначе – Барселона, Лондон, Кошице, Анталия, Рим.
3: Абсолютного исторического месячного максимума по числу обслуженных пассажиров аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника достиг в августе. В восьмом месяце этого года он обслужил при прилетах и отлетах в общей сложности 625 742 пассажира, что на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда было обслужено более 355 тысяч пассажиров. В августе мы достигли абсолютного месячного рекорда за всю историю Братиславского аэропорта и одновременно месячного пика этого летнего сезона и всего года. За один месяц мы обслужили почти 626 тысяч пассажиров, что в среднем составляет более 20 тысяч пассажиров в день. Исключительная цифра, которая еще отчетливее подчеркивает рекордный рост и исторически самый сильный год нашего аэропорта. В августе в Братиславском аэропорту состоялось также рекордное число рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем в августе прошлого года. С начала года и до конца восьмого месяца – это в сумме уже 28 230 рейсов, или же на 42% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше всего пассажиров вылетело из Братиславы в августе на турецкий курорт Анталия. За ней следовали регулярные направления Барселона, Рим, Лондон и Кошице.
2: Еще один исторический рубеж аэропорт взял в том же августе. Впервые за свою 75-летнюю историю он преодолел планку 3 миллионов пассажиров за один календарный год. По оценке аэропорта, к концу года этот показатель должен превысить 4 миллиона.
4: Od začiatku roka už počet cestujúcich na letisku Milana Ratislava Štefánika prekonal historickú hranicu 3 miliónov.
3: С начала года число пассажиров аэропорта имени Милана Ратислава Штефаника уже превзошло историческую планку 3 миллионов. До конца августа аэропорт обслужил в общей сложности 3 миллиона 194 тысячи 274 пассажира, что представляет собой рост на 101% в годовом сопоставлении. При этом Ратиславский аэропорт впервые за свою 75-летнюю историю перешагнул рубеж 3 миллионов пассажиров за один календарный год. Этой значимой вехи удалось достичь уже в течение августа, а к концу года число пассажиров должно превысить 4 миллиона.
2: Генеральный директор аэропорта Душан Новота называет августовские показатели исключительными. Они, по его словам, еще сильнее подчеркивают рекордный рост и то, что текущий год становится исторически самым сильным в работе аэропорта. Растет и грузовое направление, хотя динамика здесь куда более сдержанная. В августе объем грузовых перевозок составил 1466 тонн, то есть плюс 8% к прошлому году. За 8 месяцев через аэропорт прошло более 14 022 тонн грузов, что на 16% больше, чем в тот же период прошлого года. Итог таков. Братиславский аэропорт входит в осень с двумя рекордами – месячным и годовым. Если темпы сохранятся, 2026 год он закончит с более чем 4 миллионами пассажиров, то есть впервые в своей истории выйдет в совершенно иную весовую категорию. Ключевым вопросом остается, насколько устойчивым окажется этот рост за пределами летнего сезона, когда отпускные направления вроде Анталии уступают место регулярным линиям.
0: Радио Словакия International.

0: руинах. Полная реконструкция замка и дворца была завершена лишь в 1968 году. О человеке, стоявшем у истоков возрождения Братиславского замка, мы расскажем в рамках нашего цикла «Сокровищница словацкой архитектуры». Профессор, доктор наук, архитектор Альфред Пифл является одним из основателей архитектурного образования в Словакии. Он был не только первым деканом факультета архитектуры и строительства Словацкого технического университета в Братиславе. За 10 лет его деятельности университет выпустил целую плеяду архитекторов, специалистов по охране памятников и историков архитектуры. Альфред Пифл оставил после себя многогранный и во многом до сих пор недооцененный труд, свидетельствующий о междисциплинарном подходе, который наиболее ярко проявился в сохранении и реконструкции Братиславского замка. Хотя впоследствии судьба распорядилась с Альфредом Пифлом жестоко, а его имя было надолго забыто, он сыграл важную роль в зарождении и реализации самой масштабной акции по сохранению памятников архитектуры в Словакии за всю ее историю. Именно в борьбе за Братиславский замок в полной мере проявились его человеческие профессиональные качества и особенно его многогранность как архитектора, хранителя памятников, историка архитектуры, педагога, археолога и исследователя. Альфред Пифл родился 13 июня 1907 года в Кирхатице над Орлицей, сегодня Устье над Орлицей. После окончания Чешского технического университета в Праге некоторое время был чертежником в фирме «Батя», позднее работал архитектором. В 1937 году защитил докторскую диссертацию. В 1947 году он начал работать в Словацком техническом университете, а 3 года спустя стал первым деканом факультета истории архитектуры и строительства. Альфред Пифл был одним из главных инициаторов спасения руин Братиславского замка. С 1953 по 1957 год он руководил проектными работами по его реставрации. Продолжает историк архитектуры Яна Поганичева, автор монографии «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
1: Профессор Пифл сыграл важную роль в спасении многих архитектурных памятников на территории Чехословакии, а также в исследовании истории архитектуры Словакии. Он подчеркивал то огромное значение, которое для архитекторов и специалистов по охране памятников имеют вспомогательные исторические науки. Именно поэтому посвятил себя археологии, геометрии, математическим наукам, истории и музееведению. Мы, вероятно, были бы несправедливы, если бы ограничили вклад Альфреда Пифла в наше архитектурное наследие исключительно Братиславским замком. С этой эпохой или этапом была, несомненно, связана и его деятельность на архитектурном факультете, поскольку в то время, с 1950 по 1952 год, он был первым деканом архитектурно-строительного факультета Словацкого технического университета, а позднее, параллельно, также являлся первым заведующим кафедрой истории архитектуры. Воспитанники этой кафедры вошли в число его сотрудников при подготовке реставрации замка. Молодые коллеги Альфреда Пифла, ассистенты и аспиранты, также как архитектор Микулаш Баша, архитектор Даниэль Майзлик и архитектор Ян Лихнер, стали соавторами его эскизного проекта «Восстановление замка».
0: Мысль о том, что с руинами Братиславского замка нужно что-то делать, время от времени появлялась задолго до того, как профессор Пифл выступил со своей идеей его восстановления, рассказывает Лукаш Пифл, старший сын Альфреда Пифла.
2: В 1942 году, в годы Словацкого государства военного времени, был объявлен международный конкурс на разработку проектов по использованию замкового холма. Лишь 2 из всех предложений предусматривали реконструкцию дворца замка или же консервацию руин замка. Авторы считали, что весь массив Братиславского замка, а точнее его очертания, должны были открываться взору прежде всего со стороны Дуная. Причем для сохранения целостности целостности всего ансамбля замкового холма и замка с дворцом предлагалось построить только фанерные контуры замка. К счастью, этого не произошло. В 1950-е годы на одной конференции по вопросу о замке и замковом дворце отец заявил, что если у чехов есть Пражский град, то почему бы и словаки не могли иметь свой Братиславский град? И тогда от имени своего архитектурного факультета он взялся за непростую задачу по разработке предпроектной и проектной документации.

0: реставрации для спасения этого выдающегося архитектурного памятника.
1: С точки зрения методики, профессор Пифо применил при реставрации замка так называемую стилистическую реконструкцию. Это означало, что он предлагал восстановить замок в его позднебарочном, так называемом терезианском стиле. Предложение Пифо стало своего рода яблоком раздора на фоне мнений других архитекторов, выступавших за идею удаления руин с замкового холма. Ситуация вокруг Братиславского замка была очень сложной. В 1956 году она еще более обострилась не только на самом замковом холме, но и в том, что касалось подрядчиков, а также в связи с острыми спорами, которые все более разгорались между экспертами, архитекторами и защитниками памятников. Раздавались самые разные, порой абсурдные обвинения. Говорилось, например, что реконструкция Братиславского замка – это введение общественности в заблуждение, и что деньги, использованные на реконструкцию замка – этой резиденции феодалов и угнетателей словацких рабочих и крестьян, можно было бы направить на строительство жилья. Все это в конечном итоге привело к отстранению профессора Пифо от участия в работах и позднее к его аресту. Процитируем выдержку из книги Яны Пуганичевой «Альфред Пифо. Архитектор с душой хранителя памятников».
0: Рассекреченные материалы, находящиеся в архивах Института памяти народа, показывают истинную или скорее сфабрикованную причину ареста Альфреда Пифо. Профессор предположительно находился в поле зрения спецслужб еще в годы войны, когда сотрудничал с чехословацким и лондонским правительством в изгнании. Государственная безопасность продолжала следить за его деятельностью и после войны, в том числе из-за его враждебного отношения к Советскому Союзу, освободительной роли Красной Армии и тогдашнему политическому курсу. Чехословакии. После событий февраля 1948 года госбезопасность, вероятно, располагала сетью информаторов непосредственно в Словацком техническом университете в Братиславе. Это следует из подробной информации, описывающей профессиональную деятельность Пифо в материалах расследования. Дело Пифо усугублялось еще и тем, что во время обыска у него дома были изъяты дневники за 1945 год, в которых он выражал недовольство установлением в Чехословакии народно-демократического режима. Эта его личная позиция стала еще более выраженной в 1950 году в связи с началом политических чисток на факультете архитектуры и строительства Словацкого технического университета, где он тогда был деканом. Из текста обвинительного заключения следует, что поводом для ареста стало письмо профессора, адресованное его матери, которое так и не было ей доставлено из-за прямого вмешательства органов госбезопасности. В указанном письме Альфред Пифо, согласно тексту обвинения, грубо оскорбляет советских представителей, товарищей Хрущева и Булганина, а также порочит Союз Советских Социалистических Республик. В то же время, как указано в обвинении, он подстрекательски выступает в отношении Чехословацкой Республики и ее общественного строя. Так, в ходе одной конференции, проходившей во Франции, Пифо, цитирую, клеветал на наш народно-демократический строй, называя его демократурой и обществом за железным занавесом. В ходе судебного разбирательства защита утверждала, что содержание неотправленного личного письма матери, то есть одному человеку, не может считаться преступлением. Однако прокурор отметил, что мать наверняка зачитала бы это письмо другим людям и что свое мнение Альфред Пифо, безусловно, высказывал и в рамках своей университетской деятельности.
1: Продолжает историк Яна Пуганичева.
2: Пана профессора Пифо по отсудению отвезли.
3: После вынесения приговора профессор Пифо был немедленно отправлен из следственного изолятора на урановые рудники в чешском городе Пшибрам, где он столкнулся с самыми тяжелыми условиями содержания. Затем его перевели в пражскую тюрьму Панкратс, где он, как обычно, вел очень подробные дневники о своей тюремной жизни. Он прятал их под матрасом, и поэтому примечательно, что позже их удалось тайно вынести из тюрьмы. Здесь следует отметить, что профессор Пифо находился в Панкратце в компании других интеллектуалов, среди которых были и один из самых выдающихся представителей словацкого модернизма, архитектор Эуген Крамар и теолог, историк архитектуры и искусства доктор Валер Заварский. Вместе с профессором Крамаром они работали в тюремном проектном бюро, где отвечали за несколько архитектурных заказов. А профессор Пифо также принимал участие в реставрации сграфита монастыря Варнавиток в Праге.
4: Он са в 59-м вратил, да са повидать, до цивилу.
3: В
0: 1959 году отец вернулся из тюрьмы с заражением крови, которое получил при соскребывании с граффито со стены дворца кармелиток в Праге. На работу его нигде не брали. В конце концов, ему удалось устроиться на Братиславском газобетонном заводе, где ему доверили связывание газобетонных панелей. Однажды, по недосмотру или неосторожности крановщика, панель придавила отца к стене, он получил переломы нескольких ребер и полгода был на больничном. Совершенно случайно один его бывший университетский ассистент, архитектор Горак, узнал о плачевном положении отца и рекомендовал его на должность бригадира на строительстве детского сада и дома культуры в городе Сенец. Как бригадир отец получал такую же зарплату, как и каменщик, то есть 6 крон 20 гелеров в час.
1: Рассказал старший сын профессора Альфреда Пифла Лукаш Пифл. Позднее один из бывших студентов Альфреда Пифла предложил ему место в строительном отделе администрации города Пезинок.
3: Постепенно Альфред Пифл погрузился в жизнь исследователя архитектуры. Несмотря на то, что снова занять должность профессора и вернуться в академическую сферу ему так и не разрешили, он полностью вернулся к документированию памятников архитектуры и к археологии, науке, которая стала для него своего рода символическим убежищем.
1: Время подтвердило эффективность методологии архитектурно-исторических исследований Альфреда Пифла, легшей в основу документирования, сохранения и реставрации исторических архитектурных объектов. Составленные им планы строений на территории Братиславского подзамочья перед началом работ по их сносу приобрели значимость подлинного документа и стали одним из самых ценных наследий, которое профессор Пифл оставил потомкам.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулла Ниарут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

Ашена, муж Ашена. Хочу быть как он, а фура сена. Это такой навык, девония ружа.

0: je to taký návyk, že vraj už mal ženu muž a že kde je růža, tam je Slávik.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Президент Петер Пеллегрини отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки глава государства выступит на общеполитических дебатах Генассамблеи, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами и представителями организации. В состав словацкой делегации также вошел министр иностранных дел Юрай Бланар. Особое значение визиту придает предстоящая кампания Словакии за место непостоянного члена Совбезопасности ООН на 28-29 годы. Заявление премьер-министра Роберта Фица о статье 5 Североатлантического договора вызвало новую дискуссию между властью и оппозицией. Глава парламентской фракции партии СМЕР СД Ян Рихтер заявил, что слова премьера не означают отказа от союзнических обязательств, а являются призывом к более активным мирным инициативам со стороны НАТО и Евросоюза. По его мнению, нельзя стремиться к применению статьи 5, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта. Рихтер также подчеркнул, что война на Украине не имеет военного решения и должна завершиться путем переговоров. Партии «Прогрессивная Словакия» выступили с противоположной оценкой. Депутат парламента Зузана Местерова заявила, что слова Фица являются неверной интерпретацией статьи 5 и представляют угрозу безопасности страны. По ее словам, этот пункт Североатлантического договора гарантирует коллективную защиту государств-членов в случае нападения и является ключевым элементом безопасности Словакии. Местерова считает, что подобные заявления могут создавать впечатление ослабления приверженности страны союзническим обязательствам и посылать неоднозначные сигналы партнерам по НАТО. Премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на критику со стороны президента Чехии Петра Павела, который ранее назвал его высказывания о статье 5 Североатлантического договора серьезными и заслуживающими внимания. Глава словацкого правительства заявил, что уважает чешского лидера, однако предпочел бы, чтобы тот с таким же уважением относился к его позиции, основанной на приоритете мирного урегулирования конфликтов. По словам Фицо, он не намерен поддерживать действия, которые могут привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией. Министр культуры Мартина Шимковичева отправилась в США с рабочим визитом, посвященным поддержке словацкого культурного наследия, образовательных инициатив и культурной дипломатии. В течение недели глава ведомства примет участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление связи со словацкой диаспорой и продвижение словацкой культуры в США. На новом заводе компании «Volvo» в Словакии сотрудники вышли на свою первую рабочую смену. Тем самым предприятие перешло к практическому этапу запуска производства, который считается важной вехой для одного из крупнейших промышленных проектов последних лет в стране. Ожидается, что предприятие будет способствовать созданию новых рабочих мест и укреплению позиций Словакии как одного из ведущих европейских центров автомобилестроения. По данным организаторов, около 30 тысяч человек приняли участие в национальном марше за жизнь, который прошел в центре Братиславы под патронажем конференции епископов Словакии. Участники акции выступили в поддержку защиты жизни от зачатия до естественной смерти. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам направил и Папа Римский Лев XIV. Сборная Словакии по теннису одержала победу над командой Греции и вышла в квалификационный раунд борьбы за путевку в финальный турнир Кубка Дэвиса. Решающим стал заключительный матч противостояния, в котором словацкий теннисист Норберт Гомбош сумел вырвать победу в напряженной борьбе и принес своей команде общий успех.
1: Тема дня.
3: Словакия избрана членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ на период с 2026 по 2028 год. Решение было принято на сессии Генеральной конференции агентства в Вене. Таким образом, наша страна уже в пятый раз и впервые за последние 11 лет возвращается в один из ключевых руководящих органов МАГАТЭ. В 2014-2015 годах Словакия председательствовала в Совете управляющих. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал избрание очередным подтверждением того, что республика является ответственным и уважаемым международным партнером. По его словам, Словакия входит в число государств с самой высокой долей атомной энергии в производстве электроэнергии в мире. Страна обладает многолетним опытом и серьезной экспертной базой в атомной сфере, поэтому рассматривает работу в Совете управляющих не только как признание своих достижений, но и как возможность внести вклад в принятие решений на международном уровне. Основными приоритетами словацкой стороны станут укрепление ядерной безопасности, поддержка независимых механизмов контроля и верификации МАГАТЭ, а также содействие безопасному и исключительно мирному использованию атомной энергии, науки и технологий. Словакия также намерена делиться практическим опытом, помогать в подготовке специалистов и развивать техническое сотрудничество прежде всего с государствами, которые только начинают использовать ядерную энергетику. Представлять республику в Совете управляющих будет председатель управления ядерного надзора Словакии Марта Жьякова. Ее заместителем назначен постоянный представитель страны при ООН и других международных организациях в Вене Петер Буриан. Эти назначения были утверждены правительством в августе текущего года. Международное агентство по атомной энергии было создано в 1957 году и является автономной организацией в системе ООН. Штаб-квартира агентства находится в Вене. Сегодня в состав МАГАТЭ входят 182 государства. Основная задача агентства – содействие безопасному и мирному использованию ядерной энергии и ядерных технологий. Словакия является членом организации с 1993 года. Совет управляющих насчитывает 35 государств-членов и считается одним из главных органов принятия решений между сессиями Генеральной конференции. Он рассматривает вопросы ядерной безопасности, контроля и проверок, технического сотрудничества, а также программы и бюджета агентства. Вместе со Словакией в состав Совета были избраны еще 10 стран. Ангола, Бразилия, Греция, Гондурас, Кувейт, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия и Швеция. Полномочия Словакии начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания 72-й сессии, намеченной на сентябрь 2028 года. За всю историю Словакия входила в Совет управляющих МАГАТЭ 4 раза – в 1994-96, 1998-2000, 2004-2006 и 2013-2015 годах. В период с 2014 по 2015 год страна также возглавляла этот орган. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В первом сюжете нашей программы мы расскажем о росте пассажиропотока и рекордных показателях, достигнутых Братиславским аэропортом имени Милана Ростислава Штефаника. В этом году мы отмечаем 5-летие со дня окончания полной реставрации Братиславского замка. В нашей сегодняшней программе рассказ о непростой судьбе профессора Альфреда Пифла, инициатора восстановления Братиславского града. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания. Аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника в Братиславе установил абсолютный исторический рекорд. В августе он обслужил на прилетах и отлетах около 626 тысяч пассажиров, на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда через терминал прошло более 355 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Вероника Демичева. По ее данным, за 8 месяцев этого года аэропорт обслужил 3 194 274 пассажира, рост в годовом сопоставлении на 101%. Рекордным оказался и август по числу рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем годом ранее. За 8 месяцев – 28 230 рейсов, то есть плюс 42%. Больше всего пассажиров улетало из Братиславы в турецкую Анталию. Далее следовали регулярные направления – Барселона, Рим, Лондон и Кошице. За 8 месяцев первая пятерка выглядит иначе – Барселона, Лондон, Кошице, Анталия, Рим.
4: Абсолютного исторического месячного максимума по числу обслуженных пассажиров аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника достиг в августе. В восьмом месяце этого года он обслужил при прилетах и отлетах в общей сложности 625 742 пассажира, что на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда было обслужено более 355 тысяч пассажиров. В августе мы достигли абсолютного месячного рекорда за всю историю Братиславского аэропорта и одновременно месячного пика этого летнего сезона и всего года. За один месяц мы обслужили почти 626 тысяч пассажиров, что в среднем составляет более 20 тысяч пассажиров в день. Исключительная цифра, которая еще отчетливее подчеркивает рекордный рост и исторически самый сильный год нашего аэропорта. В августе в Братиславском аэропорту состоялось также рекордное число рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем в августе прошлого года. С начала года и до конца восьмого месяца – это в сумме уже 28 230 рейсов, или же на 42% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше всего пассажиров вылетело из Братиславы в августе на турецкий курорт Анталия. За ней следовали регулярные направления Барселона, Рим, Лондон и Кошице.
3: Еще один исторический рубеж аэропорт взял в том же августе. Впервые за свою 75-летнюю историю он преодолел планку 3 миллионов пассажиров за один календарный год. По оценке аэропорта, к концу года этот показатель должен превысить 4 миллиона.
2: Od začiatku roka už počet cestujúcich na letisku Milana Ростислава Штефаника prekonal historickú hranicu 3 miliónov.
4: С начала года число пассажиров аэропорта имени Милана Ростислава Штефаника уже превзошло историческую планку 3 миллионов. До конца августа аэропорт обслужил в общей сложности 3 194 274 пассажира, что представляет собой рост на 101% в годовом сопоставлении. При этом Братиславский аэропорт впервые за свою 75-летнюю историю перешагнул рубеж 3 миллионов пассажиров за один календарный год. Этой значимой вехи удалось достичь уже в течение августа, а к концу года число пассажиров должно превысить 4 миллиона.
3: Генеральный директор аэропорта Душан Новота называет августовские показатели исключительными. Они, по его словам, еще сильнее подчеркивают рекордный рост и то, что текущий год становится исторически самым сильным в работе аэропорта. Растет и грузовое направление, хотя динамика здесь куда более сдержанная. В августе объем грузовых перевозок составил 1466 тонн, то есть плюс 8% к прошлому году. За 8 месяцев через аэропорт прошло более 14 022 тонн грузов, что на 16% больше, чем в тот же период прошлого года. Итог таков. Братиславский аэропорт входит в осень с двумя рекордами – месячным и годовым. Если темпы сохранятся, 2026 год он закончит с более чем 4 миллионами пассажиров, то есть впервые в своей истории выйдет в совершенно иную весовую категорию. Ключевым вопросом остается, насколько устойчивым окажется этот рост за пределами летнего сезона, когда отпускные направления вроде Анталии уступают место регулярным линиям.
1: Радио Словакия International.
5: Величественный Братиславский град виден издалека. Его характерный силуэт сразу бросается в глаза каждому, кто посещает Братиславу. Замок возвышается на холме над городом, на высоте 85 метров над уровнем Дуная, что еще больше подчеркивает его грандиозность. Элегантный небольшой дворец в стиле рококо некогда служил резиденцией императорского наместника Альберта, получившего этот почетный пост благодаря браку с эрцгерцогиней Марией Кристиной, дочерью Марии Терезии. Супруги, будучи большими ценителями искусства, начали собирать богатую коллекцию произведений искусства, которая впоследствии стала основой всемирно известной галереи Альбертино в Вене. В мае 1811 года замок пострадал от разрушительного пожара и на протяжении 150 лет лежал в руинах. Полная реконструкция замка и дворца была завершена лишь в 1968 году. О человеке, стоявшем у истоков возрождения Братиславского замка, мы расскажем в рамках нашего цикла «Сокровищница словацкой архитектуры». Профессор, доктор наук, архитектор Альфред Пифл является одним из основателей архитектурного образования в Словакии. Он был не только первым деканом факультета архитектуры и строительства Словацкого технического университета в Братиславе. За 10 лет его деятельности университет выпустил целую плеяду архитекторов, специалистов по охране памятников и историков архитектуры. Альфред Пифл оставил после себя многогранный и во многом до сих пор недооцененный труд – свидетельствующий о междисциплинарном подходе, который наиболее ярко проявился в сохранении и реконструкции Братиславского замка. Хотя впоследствии судьба распорядилась с Альфредом Пифлом жестоко, а его имя было надолго забыто, он сыграл важную роль в зарождении и реализации самой масштабной акции по сохранению памятников архитектуры в Словакии за всю ее историю. Именно в борьбе за Братиславский замок в

0: 1947 году он начал работать в Словацком техническом университете, а 3 года спустя стал первым деканом факультета истории архитектуры и строительства. Альфред Пифл был одним из главных инициаторов спасения руин Братиславского замка. С 1953 по 1957 год он руководил проектными работами по его реставрации. Продолжает историк архитектуры Яна Поганичева, автор монографии «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
1: Профессор Пифл сыграл важную роль в спасении многих архитектурных памятников на территории Чехословакии, а также в исследовании истории архитектуры Словакии. Он подчеркивал то огромное значение, которое для архитекторов и специалистов по охране памятников имеют вспомогательные исторические науки. Именно поэтому посвятил себя археологии, геометрии, математическим наукам, истории и музееведению. Мы, вероятно, были бы несправедливы, если бы ограничили вклад Альфреда Пифла в наше архитектурное наследие исключительно Братиславским замком. С этой эпохой или этапом была, несомненно, связана и его деятельность на архитектурном факультете, поскольку в то время, с 1950 по 1952 год, он был первым деканом архитектурно-строительного факультета Словацкого технического университета, а позднее, параллельно, также являлся первым заведующим кафедрой истории архитектуры. Воспитанники этой кафедры вошли в число его сотрудников при подготовке реставрации замка. Молодые коллеги Альфреда Пифла, ассистенты и аспиранты, также как архитектор Микулаш Баша, архитектор Даниэль Майзлик и архитектор Ян Лихтнер, стали соавторами его эскизного проекта «Восстановление замка».
0: Мысль о том, что с руинами Братиславского замка нужно что-то делать, время от времени появлялась задолго до того, как профессор Пифл выступил со своей идеей его восстановления, рассказывает Лукаш Пифл, старший сын Альфреда Пифла.
2: В 1942 году, в годы Словацкого государства военного времени, был объявлен международный конкурс на разработку проектов по использованию замкового холма. Лишь 2 из всех предложений предусматривали реконструкцию дворца замка или же консервацию руин замка. Авторы считали, что весь массив Братиславского замка, а точнее его очертания, должны были открываться взору прежде всего со стороны Дуная. Причем для сохранения целостности всего ансамбля замкового холма и замка с дворцом предлагалось построить только фанерные контуры замка. К счастью, этого не произошло. В 1950-е годы на одной конференции по вопросу о замке и замковом дворце отец заявил, что если у чехов есть пражский град, то почему бы и словаки не могли иметь свой Братиславский град? И тогда от имени своего архитектурного факультета он взялся за непростую задачу по разработке предпроектной и проектной документации для спасения этого выдающегося архитектурного памятника.
0: С точки зрения методики, профессор Пифл применил при реставрации замка так называемую стилистическую реконструкцию. Это означало, что он предлагал восстановить замок в его позднебарочном, так называемом терезианском стиле. Предложение Пифла стало своего рода яблоком раздора на фоне мнений других архитекторов, выступавших за идею удаления руин с замкового холма. Ситуация вокруг Братиславского замка была очень сложной. В 1956 году она еще более обострилась не только на самом замковом холме, но и в том, что касалось подрядчиков, а также в связи с острыми спорами, которые все более разгорались между экспертами, архитекторами и защитниками памятников. Раздавались самые разные, порой абсурдные обвинения. Говорилось, например, что реконструкция Братиславского замка – это введение общественности в заблуждение, и что деньги, использованные на реконструкцию замка – этой резиденции феодалов и угнетателей словацких рабочих и крестьян, можно было бы направить на строительство жилья. Все это в конечном итоге привело к отстранению профессора Пифла от участия в работах и позднее к его аресту. Процитируем выдержку из книги Яны Поганичевой «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
3: Рассекреченные материалы, находящиеся в архивах Института памяти народа, показывают истинную или, скорее, сфабрикованную причину ареста Альфреда Пифла. Профессор, предположительно, находился в поле зрения спецслужб еще в годы войны, когда сотрудничал с чехословацким и лондонским правительством в изгнании. Государственная безопасность продолжала следить за его деятельностью и после войны, в том числе из-за его враждебного отношения к Советскому Союзу, освободительной роли Красной Армии и тогдашнему политическому курсу Чехословакии. После событий

0: В феврале 1948 года госбезопасность, вероятно, располагала сетью информаторов непосредственно в Словацком техническом университете в Братиславе. Это следует из подробной информации, описывающей профессиональную деятельность Пифла в материалах расследования. Дело Пифла усугублялось еще и тем, что во время обыска у него дома были изъяты дневники за 1945 год, в которых он выражал недовольство установлением в Чехословакии народно-демократического режима. Это его личная позиция стала еще более выраженной в 1950 году в связи с началом политических чисток на факультете архитектуры и строительства Словацкого технического университета, где он тогда был деканом. Из текста обвинительного заключения следует, что поводом для ареста стало письмо профессора, адресованное его матери, которое так и не было ей доставлено из-за прямого вмешательства органов госбезопасности. В указанном письме Альфред Пифл, согласно тексту обвинения, грубо оскорбляет советских представителей, товарищей Хрущева и Булганина, а также порочит Союз Советских Социалистических Республик. В то же время, как указано в обвинении, он подстрекательски выступает в отношении Чехословацкой Республики и ее общественного строя. Так, в ходе одной конференции, проходившей во Франции, Пифл, цитирую, «клеветал на наш народно-демократический строй, называя его демократурой и обществом за железным занавесом». В ходе судебного разбирательства защита утверждала, что содержание неотправленного личного письма матери, то есть одному человеку, не может считаться преступлением. Однако прокурор отметил, что мать наверняка зачитала бы это письмо другим людям и что свое мнение Альфред Пифл, безусловно, высказывал и в рамках своей университетской деятельности.
1: Продолжает историк Яна Поганичева.
2: Пана профессора Пифла по отсудению отвезли.
3: После вынесения приговора профессор Пифл был немедленно отправлен из следственного изолятора на урановые рудники в чешском городе Пшибрам, где он столкнулся с самыми тяжелыми условиями содержания. Затем его перевели в пражскую тюрьму Панкрац, где он, как обычно, вел очень подробные дневники о своей тюремной жизни. Он прятал их под матрасом, и поэтому примечательно, что позже их удалось тайно вынести из тюрьмы. Здесь следует отметить, что профессор Пифл находился в Панкрации в компании других интеллектуалов, среди которых были и один из самых выдающихся представителей словацкого модернизма, архитектор Эуген Крамар и теолог, историк архитектуры и искусства доктор Валер Заварский. Вместе с профессором Крамаром они работали в тюремном проектном бюро, где отвечали за несколько архитектурных заказов, а профессор Пифл также принимал участие в реставрации сграфита монастыря Варнавиток в Праге.
4: Он са в 59-м вратил, дался повидать, до цивилу.
0: В 1959 году отец вернулся из тюрьмы с заражением крови, которое получил при соскребывании с граффита со стены дворца кармелиток в Праге. На работу его нигде не брали. В конце концов, ему удалось устроиться на Братиславском газобетонном заводе, где ему доверили связывание газобетонных панелей. Однажды, по недосмотру или неосторожности крановщика, панель придавила отца к стене, он получил переломы нескольких ребер и полгода был на больничном. Совершенно случайно, один его бывший университетский ассистент, архитектор Горак, узнал о плачевном положении отца и рекомендовал его на должность бригадира на строительстве детского сада и дома культуры в городе Сенец. Как бригадир отец получал такую же зарплату, как и каменщик, то есть 6 крон 20 гелеров в час.
1: Рассказал старший сын профессора Альфреда Пифла Лукаш Пифл. Позднее один из бывших студентов Альфреда Пифла предложил ему место в строительном отделе администрации города Пезинок.
3: Постепенно Альфред Пифл погрузился в жизнь исследователя архитектуры. Несмотря на то, что снова занять должность профессора и вернуться в академическую сферу ему так и не разрешили, он полностью вернулся к документированию памятников архитектуры и к археологии, науке, которая стала для него своего рода символическим убежищем.
1: Время подтвердило эффективность методологии архитектурно-исторических исследований Альфреда Пифла, легшей в основу документирования, сохранения и реставрации исторических архитектурных объектов. Составленные им планы строений на территории Братиславского подзамочья перед началом работ по их сносу приобрели значимость подлинного документа и стали одним из самых ценных ценных наследий, которые профессор Пифл оставил потомкам.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

Ашена, муж Ашена, хочу быть как конь, а фура села. Это такой навык, девония ружа.

0: je to taký návyk, že vraj už mal ženu muž a že kde je růže, tam je Slávik.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сечикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Президент Петер Пеллегрини отправился с рабочим визитом в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе поездки глава государства выступит на общеполитических дебатах Генассамблеи, примет участие в заседании Совета Безопасности ООН и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными партнерами и представителями организации. В состав словацкой делегации также вошел министр иностранных дел Юрай Бланар. Особое значение визиту придает предстоящая кампания Словакии за место непостоянного члена Совбезопасности ООН на 28-29 годы. Заявление премьер-министра Роберта Фица о статье 5 Североатлантического договора вызвало новую дискуссию между властью и оппозицией. Глава парламентской фракции партии СМЕР СД Ян Рихтер заявил, что слова премьера не означают отказа от союзнических обязательств, а являются призывом к более активным мирным инициативам со стороны НАТО и Евросоюза. По его мнению, нельзя стремиться к применению статьи 5, поскольку это означало бы дальнейшую эскалацию конфликта. Рихтер также подчеркнул, что война на Украине не имеет военного решения и должна завершиться путем переговоров. Партии «Прогрессивная Словакия» выступили с противоположной оценкой. Депутат парламента Зузана Местерова заявила, что слова Фица являются неверной интерпретацией статьи 5 и представляют угрозу безопасности страны. По ее словам, этот пункт Североатлантического договора гарантирует коллективную защиту государств-членов в случае нападения и является ключевым элементом безопасности Словакии. Местерова считает, что подобные заявления могут создавать впечатление ослабления приверженности страны союзническим обязательствам и посылать неоднозначные сигналы партнерам по НАТО. Премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на критику со стороны президента Чехии Петра Павела, который ранее назвал его высказывания о статье 5 Североатлантического договора серьезными и заслуживающими внимания. Глава словацкого правительства заявил, что уважает чешского лидера, однако предпочел бы, чтобы тот с таким же уважением относился к его позиции, основанной на приоритете мирного урегулирования конфликтов. По словам Фицо, он не намерен поддерживать действия, которые могут привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией. Министр культуры Мартина Шимковичева отправилась в США с рабочим визитом, посвященным поддержке словацкого культурного наследия, образовательных инициатив и культурной дипломатии. В течение недели глава ведомства примет участие в ряде мероприятий, направленных на укрепление связи со словацкой диаспорой и продвижение словацкой культуры в США. На новом заводе компании «Volvo» в Словакии сотрудники вышли на свою первую рабочую смену. Тем самым предприятие перешло к практическому этапу запуска производства, который считается важной вехой для одного из крупнейших промышленных проектов последних лет в стране. Ожидается, что предприятие будет способствовать созданию новых рабочих мест и укреплению позиций Словакии как одного из ведущих европейских центров автомобилестроения. По данным организаторов, около 30 тысяч человек приняли участие в национальном марше «За жизнь», который прошел в центре Братиславы под патронажем конференции епископов Словакии. Участники акции выступили в поддержку защиты жизни от зачатия до естественной смерти. Организаторы заявили, что их долгосрочной целью остается отмена закона об искусственном прерывании беременности, а также расширение помощи матерям и детям. Приветствие участникам направил и Папа Римский Лев XIV. Сборная Словакии по теннису одержала победу над командой Греции и вышла в квалификационный раунд борьбы за путевку в финальный турнир Кубка Дэвиса. Решающим стал заключительный матч противостояния, в котором словацкий теннисист Норберт Гомбош сумел вырвать победу в напряженной борьбе и принес своей команде общий успех.
1: Тема дня.
3: Словакия избрана членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ на период с 2026 по 2028 год. Решение было принято на сессии Генеральной конференции агентства в Вене. Таким образом, наша страна уже в пятый раз и впервые за последние 11 лет возвращается в один из ключевых руководящих органов МАГАТЭ. В 2014-2015 годах Словакия председательствовала в Совете управляющих. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар назвал избрание очередным подтверждением того, что республика является ответственным и уважаемым международным партнером. По его словам, Словакия входит в число государств с самой высокой долей атомной энергии в производстве электроэнергии в мире. Страна обладает многолетним опытом и серьезной экспертной базой в атомной сфере, поэтому рассматривает работу в Совете управляющих не только как признание своих достижений, но и как возможность внести вклад в принятие решений на международном уровне. Основными приоритетами словацкой стороны станут укрепление ядерной безопасности, поддержка независимых механизмов контроля и верификации МАГАТЭ, а также содействие безопасному и исключительно мирному использованию атомной энергии, науки и технологий. Словакия также намерена делиться практическим опытом, помогать в подготовке специалистов и развивать техническое сотрудничество прежде всего с государствами, которые только начинают использовать ядерную энергетику. Представлять республику в Совете управляющих будет председатель управления ядерного надзора Словакии Марта Жьякова. Ее заместителем назначен постоянный представитель страны при ООН и других международных организациях в Вене Петер Буриан. Эти назначения были утверждены правительством в августе текущего года. Международное агентство по атомной энергии было создано в 1957 году и является автономной организацией в системе ООН. Штаб-квартира агентства находится в Вене. Сегодня в состав МАГАТЭ входят 182 государства. Основная задача агентства – содействие безопасному и мирному использованию ядерной энергии и ядерных технологий. Словакия является членом организации с 1993 года. Совет управляющих насчитывает 35 государств-членов и считается одним из главных органов принятия решений между сессиями Генеральной конференции. Он рассматривает вопросы ядерной безопасности, контроля и проверок, технического сотрудничества, а также программы и бюджета агентства. Вместе со Словакией в состав Совета были избраны еще 10 стран. Ангола, Бразилия, Греция, Гондурас, Кувейт, Малайзия, Мексика, Нигерия, Новая Зеландия и Швеция. Полномочия Словакии начнутся после завершения 70-й сессии Генеральной конференции 18 сентября и продлятся до окончания 72-й сессии, намеченной на сентябрь 2028 года. За всю историю Словакия входила в Совет управляющих МАГАТЭ 4 раза – в 1994-96, 1998-2000, 2004-2006 и 2013-2015 годах. В период с 2014 по 2015 год страна также возглавляла этот орган. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В первом сюжете нашей программы мы расскажем о росте пассажиропотока и рекордных показателях, достигнутых Братиславским аэропортом имени Милана Ростислава Штефаника. В этом году мы отмечаем 5-летие со дня окончания полной реставрации Братиславского замка. В нашей сегодняшней программе рассказ о непростой судьбе профессора Альфреда Пифла, инициатора восстановления Братиславского града. Музыку, которая будет звучать в нашей программе, для вас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания. Аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника в Братиславе установил абсолютный исторический рекорд. В августе он обслужил на прилетах и отлетах около 626 тысяч пассажиров, на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда через терминал прошло более 355 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь аэропорта Вероника Демичева. По ее данным, за 8 месяцев этого года аэропорт обслужил 3 194 274 пассажира, рост в годовом сопоставлении на 101%. Рекордным оказался и август по числу рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем годом ранее. За 8 месяцев – 28 230 рейсов, то есть плюс 42%. Больше всего пассажиров улетало из Братиславы в турецкую Анталию. Далее следовали регулярные направления – Барселона, Рим, Лондон и Кошице. За 8 месяцев первая пятерка выглядит иначе – Барселона, Лондон, Кошице, Анталия, Рим.
4: Абсолютного исторического месячного максимума по числу обслуженных пассажиров аэропорт имени Милана Ростислава Штефаника достиг в августе. В восьмом месяце этого года он обслужил при прилетах и отлетах в общей сложности 625 742 пассажира, что на 76% больше, чем в августе прошлого года, когда было обслужено более 355 тысяч пассажиров. В августе мы достигли абсолютного месячного рекорда за всю историю Братиславского аэропорта и одновременно месячного пика этого летнего сезона и всего года. За один месяц мы обслужили почти 626 тысяч пассажиров, что в среднем составляет более 20 тысяч пассажиров в день. Исключительная цифра, которая еще отчетливее подчеркивает рекордный рост и исторически самый сильный год нашего аэропорта. В августе в Братиславском аэропорту состоялось также рекордное число рейсов – 4736 взлетов и посадок, то есть на 34% больше, чем в августе прошлого года. С начала года и до конца восьмого месяца – это в сумме уже 28 230 рейсов, или же на 42% больше, чем за тот же период годом ранее. Больше всего пассажиров вылетело из Братиславы в августе на турецкий курорт Анталия. За ней следовали регулярные направления Барселона, Рим, Лондон и Кошице.
3: Еще один исторический рубеж аэропорт взял в том же августе. Впервые за свою 75-летнюю историю он преодолел планку 3 миллионов пассажиров за один календарный год. По оценке аэропорта, к концу года этот показатель должен превысить 4 миллиона.
2: Od začiatku roka už počet cestujúcich na letisku Milana Ростислава Штефаника prekonal historickú hranicu 3 miliónov.
4: С начала года число пассажиров аэропорта имени Милана Ростислава Штефаника уже превзошло историческую планку 3 миллионов. До конца августа аэропорт обслужил в общей сложности 3 194 274 пассажира, что представляет собой рост на 101% в годовом сопоставлении. При этом Братиславский аэропорт впервые за свою 75-летнюю историю перешагнул рубеж 3 миллионов пассажиров за один календарный год. Этой значимой вехи удалось достичь уже в течение августа, а к концу года число пассажиров должно превысить 4 миллиона.
3: Генеральный директор аэропорта Душан Новота называет августовские показатели исключительными. Они, по его словам, еще сильнее подчеркивают рекордный рост и то, что текущий год становится исторически самым сильным в работе аэропорта. Растет и грузовое направление, хотя динамика здесь куда более сдержанная. В августе объем грузовых перевозок составил 1466 тонн, то есть плюс 8% к прошлому году. За 8 месяцев через аэропорт прошло более 14 022 тонн грузов, что на 16% больше, чем в тот же период прошлого года. Итог таков. Братиславский аэропорт входит в осень с двумя рекордами – месячным и годовым. Если темпы сохранятся, 2026 год он закончит с более чем 4 миллионами пассажиров, то есть впервые в своей истории выйдет в совершенно иную весовую категорию. Ключевым вопросом остается, насколько устойчивым окажется этот рост за пределами летнего сезона, когда отпускные направления вроде Анталии уступают место регулярным линиям.
1: Радио Словакия International.

0: Величественный Братиславский град виден издалека. Его характерный силуэт сразу бросается в глаза каждому, кто посещает Братиславу. Замок возвышается на холме над городом, на высоте 85 метров над уровнем Дуная, что еще больше подчеркивает его грандиозность. Элегантный небольшой дворец в стиле рококо некогда служил резиденцией императорского наместника Альберта, получившего этот почетный пост благодаря браку с эрцгерцогиней Марией Кристиной, дочерью Марии Терезии. Супруги, будучи большими ценителями искусства, начали собирать богатую коллекцию произведений искусства, которая впоследствии стала основой всемирно известной галереи Альбертино в Вене. В мае 1811 года замок пострадал от разрушительного пожара и на протяжении 150 лет лежал в руинах. Полная реконструкция замка и дворца была завершена лишь в 1968 году. О человеке, стоявшем у истоков возрождения Братиславского замка, мы расскажем в рамках нашего цикла «Сокровищница словацкой архитектуры». Профессор, доктор наук, архитектор Альфред Пифл является одним из основателей архитектурного образования в Словакии. Он был не только первым деканом факультета архитектуры и строительства Словацкого технического университета в Братиславе. За 10 лет его деятельности университет выпустил целую плеяду архитекторов, специалистов по охране памятников и историков архитектуры. Альфред Пифл оставил после себя многогранный и во многом до сих пор недооцененный труд, свидетельствующий о междисциплинарном подходе, который наиболее ярко проявился в сохранении и реконструкции Братиславского замка. Хотя впоследствии судьба распорядилась с Альфредом Пифлом жестоко, а его имя было надолго забыто, он сыграл важную роль в зарождении и реализации самой масштабной акции по сохранению памятников архитектуры в Словакии за всю ее историю. Именно в борьбе за Братиславский замок в полной мере проявились его человеческие профессиональные качества и особенно его многогранность как архитектора, хранителя памятников, историка архитектуры, педагога, археолога и исследователя. Альфред Пифл родился 13 июня 1907 года в Кирхатице над Орлицей, сегодня Устье над Орлицей. После окончания Чешского технического университета в Праге некоторое время был чертежником в фирме «Батя», позднее работал архитектором. В 1937 году защитил докторскую диссертацию. В 1947 году он начал работать в Словацком техническом университете, а 3 года спустя стал первым деканом факультета истории архитектуры и строительства. Альфред Пифл был одним из главных инициаторов спасения руин Братиславского замка. С 1953 по 1957 год он руководил проектными работами по его реставрации. Продолжает историк архитектуры Яна Поганичева, автор монографии «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
1: Профессор Пифл сыграл важную роль в спасении многих архитектурных памятников на территории Чехословакии, а также в исследовании истории архитектуры Словакии. Он подчеркивал то огромное значение, которое для архитекторов и специалистов по охране памятников имеют вспомогательные исторические науки. Именно поэтому посвятил себя археологии, геометрии, математическим наукам, истории и музееведению. Мы, вероятно, были бы несправедливы, если бы ограничили вклад Альфреда Пифла в наше архитектурное наследие исключительно Братиславским замком. С этой эпохой или этапом была, несомненно, связана и его деятельность на архитектурном факультете, поскольку

0: проекта восстановления замка.
1: Мысль о том, что с руинами Братиславского замка нужно что-то делать, время от времени появлялась задолго до того, как профессор Пифл выступил со своей идеей его восстановления, рассказывает Лукаш Пифл, старший сын Альфреда Пифла.
2: В 1942 году за Словенского штата.
3: В 1942 году, в годы Словацкого государства военного времени, был объявлен международный конкурс на разработку проектов по использованию замкового холма. Лишь два из всех предложений предусматривали реконструкцию дворца замка или же консервацию руин замка. Авторы считали, что весь массив Братиславского замка, а точнее его очертания, должны были открываться взору прежде всего со стороны Дуная. Причем для сохранения целостности всего ансамбля замкового холма и замка с дворцом предлагалось построить только фанерные контуры замка. К счастью, этого не произошло. В 1950-е годы на одной конференции по вопросу о замке и замковом дворце отец заявил, что если у чехов есть пражский град, то почему бы и словаки не могли иметь свой братиславский град? И тогда от имени своего архитектурного факультета он взялся за непростую задачу по разработке предпроектной и проектной документации для спасения этого выдающегося архитектурного памятника.
1: С точки зрения методики, профессор Пифл применил при реставрации замка так называемую стилистическую реконструкцию. Это означало, что он предлагал восстановить замок в его позднебарочном, так называемом терезианском стиле. Предложение Пифла стало своего рода яблоком раздора на фоне мнений других архитекторов, выступавших за идею удаления руин с замкового холма. Ситуация вокруг Братиславского замка была очень сложной. В 1956 году она еще более обострилась не только на самом замковом холме, но и в том, что касалось подрядчиков, а также в связи с острыми спорами, которые все более разгорались между экспертами, архитекторами и защитниками памятников. Раздавались самые разные, порой абсурдные обвинения. Говорилось, например, что реконструкция Братиславского замка – это введение общественности в заблуждение, и что деньги, использованные на реконструкцию замка – этой резиденции феодалов и угнетателей словацких рабочих и крестьян, можно было бы направить на строительство жилья. Все это в конечном итоге привело к отстранению профессора Пифла от участия в работах и позднее к его аресту. Процитируем выдержку из книги Яны Поганичевой «Альфред Пифл. Архитектор с душой хранителя памятников».
3: Рассекреченные материалы, находящиеся в архивах Института памяти народа, показывают истинную или, скорее, сфабрикованную причину ареста Альфреда Пифла. Профессор предположительно находился в поле зрения спецслужб еще в годы войны, когда сотрудничал с чехословацким и лондонским правительством в изгнании. Государственная безопасность продолжала следить за его деятельностью и после войны, в том числе из-за его враждебного отношения к Советскому Союзу, освободительной роли Красной Армии и тогдашнему политическому курсу. Чехословакии. После событий февраля 1948 года госбезопасность, вероятно, располагала сетью информаторов непосредственно в Словацком техническом университете в Братиславе. Это следует из подробной информации, описывающей профессиональную деятельность Пифла в материалах расследования. Дело Пифла усугублялось еще и тем, что во время обыска у него дома были изъяты дневники за 1945 год, в которых он выражал недовольство установлением в Чехословакии народно-демократического режима. Эта его личная позиция стала еще более выраженной в 1950 году в связи с началом политических чисток на факультете архитектуры и строительства Словацкого технического университета, где он тогда был деканом. Из текста обвинительного заключения следует, что поводом для ареста стало письмо профессора, адресованное его матери, которое так и не было ей доставлено из-за прямого вмешательства органов госбезопасности. В указанном письме Альфред Пифл, согласно тексту обвинения, грубо оскорбляет советских представителей, товарищей Хрущева и Булганина, а также порочит Союз Советских Социалистических Республик. В то же время, как указано в обвинении, он подстрекательски выступает в отношении Чехословацкой Республики и ее общественного строя. Так, в ходе одной конференции, проходившей во Франции, Пифл, цитирую, «клеветал на наш народно-демократический строй, называя его демократурой и обществом за железным занавесом». В ходе судебного разбирательства защита утверждала, что содержание неотправленного личного письма матери, то есть одному человеку, не может считаться преступлением. Однако прокурор отметил, что мать наверняка зачитала бы это письмо другим людям и что свое мнение Альфред Пифл, безусловно, высказывал и в рамках своей университетской деятельности.
1: Продолжает историк Яна Поганичева.
4: пана профессора Пифла.

0: После вынесения приговора профессор Пифл был немедленно отправлен из следственного изолятора на урановые рудники в чешском городе Пшибрам, где он столкнулся с самыми тяжелыми условиями содержания. Затем его перевели в пражскую тюрьму Панкрац, где он, как обычно, вел очень подробные дневники о своей тюремной жизни. Он прятал их под матрасом, и поэтому примечательно, что позже их удалось тайно вынести из тюрьмы. Здесь следует отметить, что профессор Пифл находился в Панкрации в компании других интеллектуалов, среди которых были и один из самых выдающихся представителей словацкого модернизма, архитектор Эуген Крамар и теолог, историк архитектуры и искусства доктор Валер Заварский. Вместе с профессором Крамаром они работали в тюремном проектном бюро, где отвечали за несколько архитектурных заказов, а профессор Пифл также принимал участие в реставрации сграфита монастыря Варнавиток в Праге.
1: Он са в 59-м вратил, да са поведать, до цивилу.
2: В 1959 году отец вернулся из тюрьмы с заражением крови, которое получил при соскребывании сграфита со стены дворца кармелиток в Праге. На работу его нигде не брали. В конце концов, ему удалось устроиться на Братиславском газобетонном заводе, где ему доверили связывание газобетонных панелей. Однажды, по недосмотру или неосторожности крановщика, панель придавила отца к стене, он получил переломы нескольких ребер и полгода был на больничном. Совершенно случайно один его бывший университетский ассистент, архитектор Горак, узнал о плачевном положении отца и рекомендовал его на должность бригадира на строительстве детского сада и дома культуры в городе Сенец. Как бригадир отец получал такую же зарплату, как и каменщик, то есть 6 крон 20 гелеров в час.
3: Рассказал старший сын профессора Альфреда Пифла Лукаш Пифл. Позднее один из бывших студентов Альфреда Пифла предложил ему место в строительном отделе администрации города Пезинок.
0: Постепенно Альфред Пифл погрузился в жизнь исследователя архитектуры. Несмотря на то, что снова занять должность профессора и вернуться в академическую сферу ему так и не разрешили, он полностью вернулся к документированию памятников архитектуры и к археологии, науке, которая стала для него своего рода символическим убежищем.
3: Время подтвердило эффективность методологии архитектурно-исторических исследований Альфреда Пифла, легшей в основу документирования, сохранения и реставрации исторических архитектурных объектов. Составленные им планы строений на территории Братиславского подзамоча перед началом работ по их сносу приобрели значимость подлинного документа и стали одним из самых ценных наследий, которое профессор Пифл оставил потомкам.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини принимает участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке он встретился с председателем Генассамблеи Халилуром Рахманом. В ходе переговоров обсуждались проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Словакия рассматривает новые технологии как возможность дальнейшего развития, но их использование должно сопровождаться ответственностью. ООН занимает в этой области особое положение, поскольку создает площадку для участия всех стран в обсуждении. Петр Пеллегрини также встретился с представителями словацкой общины в Чикаго. Он поговорил с преподавателями Словацкой академии Чикаго, участниками фольклорного ансамбля «Веселица», выпускниками школ и другими членами общины. Взаимосвязь Европы и Индо-Тихоокеанского региона становится все более очевидной в сферах безопасности, морских перевозок и функционирования глобальных сетей поставок. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар после совещания глав европейских дипломатических представительств, в котором принимали участие главы МИД Австралии Пенни Вонг, Индии Сумбараньям Джейшанкар, Южной Кореи Хо Чон, а также замминистра иностранных дел Японии Хори Ивао. Если мы хотим, чтобы отношения ЕС с Индо-Тихоокеанским регионом принесли конкретные результаты, мы должны строить их в долгосрочной перспективе и на основе общих интересов. На коалиционном совете лидеры правящих партий обсудили проект госбюджета и договорились, что представят политическое соглашение по бюджету в ближайшие дни. В коалиции существует согласие по правительственным законопроектам, которые представляются в парламент. Однако Совет по бюджетной ответственности неоднократно заявлял, что правительственная коалиция нарушает конституционные обязательства и, учитывая состояние государственного долга, она должна представить сбалансированный бюджет. Несмотря на засушливое лето, в Братиславе нет недостатка в питьевой воде. Благодаря тому, что словацкая столица расположена на Дунае, она обладает достаточными водными ресурсами и другими источниками. Об этом заявила Алина Транчикова, руководитель отдела качества воды и охраны окружающей среды Братиславской водопроводной компании. Однако проблема может возникнуть в муниципалитетах, которые снабжаются водой из собственных источников, местных или родниковых, например, в пригороде Братиславы Загорье. Их пропускная способность может быть немного ограничена, но и там водоочистные сооружения не зафиксировали существенного дефицита. Национальный банк Словакии официально открыл первый год программы подготовки специалистов высшего звена – уникальные международные программы для молодых экономических талантов. Это первый проект такого рода в центральных банках еврозоны, который связывает академическое образование с практической экономической политикой. 215 выпускников со всего мира, представляющих все континенты, кроме Австралии, подали заявки на участие в первом году. Были отобраны 14 участников, которые в течение следующего года получат уникальную возможность учиться и работать вместе с экспертами из центральных банков и академических кругов. Цель программы – помочь подготовить новое поколение экономистов и специалистов по экономической политике, укрепить связь между академической средой и практикой, а также создать сообщество экспертов, которые в будущем будут работать в центральных банках, государственном управлении, международных институтах или академических кругах.
0: Тема дня.
2: Реформа ООН должна привести к более эффективному функционированию организации и конкретным результатам. Словакия считает, что процесс реформ Организации Объединенных Наций должен быть прозрачным и чтобы малые и средние страны имели в нем реальный голос. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом в Нью-Йорке. Президент Словацкой Республики высоко оценил намерение Рахмана сосредоточить свою работу на восстановлении доверия к ООН. Президент Словакии считает крайне важным, чтобы государства-члены видели конкретные результаты функционирования ООН. В ситуации, когда Совет Безопасности ООН разделен по ряду вопросов, значение Генеральной Ассамблеи как форума, на котором представлены все государства-члены, возрастает, считает президент Петер Пеллегрини. По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, Организация Объединенных Наций сталкивается с эрозией международного права и неуважением к резолюциям Совета Безопасности ООН. Мы наблюдаем масштабную эрозию международного права и, по сути, невыполнение всех тех резолюций, которые были приняты Советом Безопасности ООН, сказал министр Бланар. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как кризис, в котором ООН находится уже несколько лет. Глава МИД Словакии ожидает, что обсуждение на Генеральной Ассамблее также коснется будущей реформы ООН и ее Совета Безопасности. По его словам, внимание может быть уделено также вопросу будущего руководства организации и выборам генерального секретаря ООН, поскольку в настоящее время проходят предварительные выборы. По словам Юрая Бланара, нынешний способ работы ООН, при котором не соблюдаются принятые резолюции, не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Однако, по его мнению, реформа организации будет непростой. Если бы вы спросили меня сегодня, как это может выглядеть, я бы мог назвать вам несколько моделей, отметил он. Он считает особенно важным урегулирование вооруженных конфликтов, которые оказывают значительное влияние на мировую экономику и безопасность. Он упомянул, в частности, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Африке, особенно в Судане. По его словам, результаты мирных переговоров могут повлиять на будущее формирование международной системы и архитектуры безопасности. Ожидается, что президент Словакии Петер Пеллегрини выступит со своей речью в среду днем по местному времени, а также перед Советом Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться достижение мира на Украине. Словакия претендует на место непостоянного члена в Совете Безопасности на 28 и 29 годы.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Искусственный интеллект уверенно вошел в нашу жизнь. К нему в обществе и научной среде разные отношения. У кого-то он вызывает восхищение, у других – опасения. Искусственный интеллект проник и в учебные заведения. Как к нему относятся преподаватели и студенты? Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня нашей героиней будет Мария из восточнославацкого города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. Как живется словакам за границей? Как находят они себя? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы живем в цифровую эру. Она началась в 21 веке, а так называемая новая эра стала старой. Жизнь молодых людей проходит в смартфоне или айфоне. Без телефона мы не можем представить комфорт, обычные дела и даже приятельства. И чем дальше, тем больше цифра и искусственный интеллект входит в нашу жизнь. И об этом лучше всего знают молодые люди, родившиеся в 21 веке. Среди них Марк Чернышов, который активно с нами сотрудничает. Накануне я обратилась к Марку рассказать об использовании искусственного интеллекта в обыденной жизни студентов, в их учебе. И вот что об этом рассказал Марк Чернышов.
4: Еще несколько лет назад искусственный интеллект казался далекой экспериментальной технологией. Сегодня он стремительно вошел в учебные аудитории. И аббревиатуру ИИ знают не только студенты, но и ученики средних школ. Но означает ли это, что ИИ стал неотъемлемой частью образования? Постараемся разобраться, действительно ли студенты активно используют его в учебе и к чему это приводит. Для этого был взят комментарий доцента университета Каменского Михаила Терры, а также комментарии студентов разных направлений братиславских университетов. Пан доцент, вы давно работаете в сфере образования. Как вы думаете, какое влияние искусственный интеллект оказывает на учеников? Должен ли он использоваться в обучении?
5: Ни в начальных, ни в средних школах. Я считаю, что дети действительно должны учиться там без помощи интернета и без цифровых устройств. Думаю, это первое, потому что сегодня, на мой взгляд, уже достаточно доказано, что эти вещи по-настоящему вредят развитию интерактивных способностей, работе мозга и так далее.
4: А в университетах?
5: Что касается высшего образования, то там я бы как раз отдавал предпочтение тому, чтобы подобные вещи использовались максимум в случаях поиска необходимых источников информации для ответа на вопросы. Но в целом следует как можно больше избегать использования искусственного интеллекта, потому что высшая школа должна служить интеллектуальному развитию. Использование искусственного интеллекта означает, что вы фактически делегируете свой интеллект чему-то другому, а не себе самому. И поэтому я считаю, что таких процессов обучения должно быть как можно меньше.
4: Наши университеты сегодня живут в новой реальности. Одни студенты и преподаватели полностью принимают новые инструменты, другие же относятся к ним критически. Из бесед со студентами видно, что ИИ не воспринимается одинаково, а вызывает широкий спектр эмоций и оценок. Перейдем же к ответам студентов братиславских вузов. Студентка Лиза из экономического университета рассказывает, как ИИ помогает ей с переводом текстов.
6: Я использую искусственный интеллект почти каждый день при решении каких-то сложных задач, при решении домашних заданий. Также очень помогает с переводом на русский язык и справляется совершенно лучше, нежели какой-либо Google переводчик. И намного проще просто вставить целый текст сразу чату, например. И в целом я отношусь к искусственному интеллекту достаточно положительно. Да, бывают какие-то минусы, но зачастую плюсов больше.
4: Некоторые студенты используют ИИ не только для обучения, но и для работы. Например, студент университета Каменского Владислав.
7: Я учусь в университете Каменского в Братиславе на третьем курсе. И что я думаю насчет искусственного интеллекта? Не только в обучении, но еще и в работе и в жизни его использую как на каждодневной основе. Вот. Использую различные ИИ-модели, так как в работе мне помогает там чат GPT, а в каких-то общих вопросах это Google Gemini. Если что-то связано с, там, с программированием или математикой, это Claude. Касательно учебы, чат GPT я использую очень активно, фактически во всех сферах, от создания презентаций до каких-то рефератов, текстов, и использую его довольно-таки продвинуто. На продвинутом уровне я изучил его, и очень часто я, например, даже готовлюсь к экзамену через него. Набрасываю список тем, и он мне дает квизы, я отвечаю на эти квизы.
4: Как вы считаете, если использовать искусственный интеллект при обучении, он влияет позитивно или негативно?
7: Я думаю, что это сложный вопрос, так как основная задача студента, ну и в целом, допустим, если мы берем программиста, учиться уметь находить информацию и обрабатывать, вот там, кодифицировать и так далее. Ну, искусственный интеллект, он упрощает этот процесс в какой-то степени. Ты меньше начинаешь запариваться, меньше начинаешь что-то искать вовне его. Вот. В этом плане он твое сознание, твои навыки поиска информации упрощает, и это плохо. Но касательно что-то быстро решить, какой-то вопрос узнать в моменте, то это очень полезная вещь.
4: Самыми активными пользователями ИИ являются студенты-программисты. Одна из позитивных оценок искусственного интеллекта принадлежит студенту-программисту из университета Каменского Денису.
8: Я думаю, что искусственный интеллект в университете – это одновременно и возможность, и вызов. С одной стороны, ИИ помогает персонализировать обучение, объяснять сложные темы, может проверять работы. С другой стороны, при неправильном использовании он может снижать самостоятельность учащихся, что не приводит ни к чему хорошему. Сам по себе ИИ не является ни хорошим, ни плохим. Все зависит от подхода. Это инструмент. Правильное использование ИИ предполагает, что он служит помощником. Например, мне, как студенту матфиза, он помогает в программировании. Также отмечу, что за последние 2 года ИИ сильно развился. Раньше он решал неправильно почти все примеры из высшей математики, а теперь справляется с любой университетской задачей, помогает и объясняет все подробно, по шагам.
4: Мнение студентов объединяет общая мысль. ИИ уже стал частью студенческой рутины. Почти каждый хотя бы раз использовал его. Многие университеты уже официально разрешили использование подобных технологий. Выпустили к ним инструкции, когда и для чего можно использовать искусственный интеллект. Одним из первых был как раз университет Каменского. Однако большинство студентов их просто игнорируют. Считается, что неконтролируемое использование искусственного интеллекта приводит к падению уровня образования. И в настоящее время эпидемия ИИ затронула все образовательные учреждения. Сложно сказать, как это повлияет на подготовку студентов и их будущую работу. Искусственный интеллект дает нам новые возможности. Он создает современные образовательные стратегии, но разрушает старые привычки. Его можно использовать как опору или как костыль, который мешает идти дальше.
3: Искусственный интеллект уже проник в школы и гимназии. Им пользуются ученики и учителя. В новом учебном году вступила в силу реформа образования, в которой определена роль искусственного интеллекта. Как он будет использоваться, расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова.
9: Могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
10: Да, да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, ну, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал? Но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам. Говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
9: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом, какие-то программы запустить, аппликации.
10: Да, да, да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре. Да, да, да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.

0: Радио Словакия International.
1: Мы продолжаем. Пути Господни неисповедимы. Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня мы расскажем о судьбе нашей соотечественницы Марии из восточнославянского города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. В настоящее время Мария проживает в Швеции. Как и видится эта далекая северная страна?
2: Сейчас я живу в Стокгольме, в Швеции. В Москве училась, в Америке была туристкой, в Будапеште и Стокгольме работаю. В каждой стране своя культура, свой язык, без которого вы не сможете жить и работать. Если человек захочет куда-то ехать, в другую страну, должен хорошо подумать, как с языком. Вот, например, после учебы в гимназии у меня в родном городе в Свиднике я поступила в университет, в философский факультет. Там изучала я русский язык, литературу и педагогику. Была возможность во время учебы в городе Прешев поехать в Москву. В 1984 году выехала я в Москву и начала учиться русский язык в Москве, в Международном институте Пушкина на Волгиной. А после университета пошла в аспирантуру и тоже в Москву, в университет Ломоносова. Москва очень понравилась, захотелось жить и работать в Москве и выйти замуж. Но не повезло. Родителям не понравилось, чтобы в эти тяжелые, трудные годы, 80-е годы, все мы знаем, чтобы выйти замуж и жить в Москве. Но до сих пор немножко жалею, что не осталась в Москве. Ну хорошо, после Москвы начала работать в Словакии в юридическом факультете университета и преподавала русский язык. Римское право преподавала на русском языке в Кошицах. Вышла замуж, родила двое детей, мальчика и девочку. Муж у меня был прекрасный человек, но одного дня его не стало, умер в аварии. И как вдова, сразу выехала в Америку без языка. Ну, попала на Флориду, потому что там жили дядя и тетя моего мужа, который умер в 1998 году. И жила у них на Флориде 3 года. И вот там мои дети и я выучили английский язык. На американский способ, можно сказать. Вот в Америке не понравилось мне. Люди не такие, как мы в Европе. И очень-очень заскучала. В 2001 году выехала я сразу в Будапешт. В газете прочитала, что Министерство образования Словацкой Республики ищет учителей из Словакии. Вот выехала с 2 детьми в Будапешт и работала учительницей словацкого языка в словацкой гимназии в Будапеште. И там прожила до 2012 года. И в этом же году, 1 июля, выехала прямо-прямо из Будапешта в Стокгольм. Вот, и там живу до сих пор. Я там живу, и я хочу сказать, что мне повезло выехать из Будапешта прямо в Стокгольм, где требовалось учителей и врачей. И вот я попала в группу людей, которые должны были помогать в Швеции с разными эмигрантами и конкретно с детьми из бывшего Советского Союза, чтобы помочь детям эмигрантов приспособиться и просто понять Швецию как страну демократии.

0: демократии страну экономически на высоком уровне, где люди к вам относятся с большой эмпатией. Они постоянно улыбаются, они помогают вам, они хотят, чтобы мы, эмигранты, помогали в Швеции развивать их культуру, их образование. К сожалению, только что не все, которые приезжают в Швецию, это понимают или это хотят понять, не хотят приспособиться. Первые 2-3 года самые тяжелые, и мои первые 2-3 года в Швеции были учеба. Я изучала шведский язык, чтобы после 2-3 лет стать или быть на том же уровне, как сами шведы. И я могу сказать, что я очень-очень счастлива, что в моем возрасте я начала изучать шведский язык. Сейчас никаких проблем у меня нет.
1: В конце нашей беседы Мария призналась, что она обязательно вернется в Словакию. Дорогие друзья, пришло время прощаться. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. Завтра мы снова в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини принимает участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке он встретился с председателем Генассамблеи Халилуром Рахманом. В ходе переговоров обсуждались проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Словакия рассматривает новые технологии как возможность дальнейшего развития, но их использование должно сопровождаться ответственностью. ООН занимает в этой области особое положение, поскольку создает площадку для участия всех стран в обсуждении. Петр Пеллегрини также встретился с представителями словацкой общины в Чикаго. Он поговорил с преподавателями Словацкой академии Чикаго, участниками фольклорного ансамбля «Веселица», выпускниками школ и другими членами общины. Взаимосвязь Европы и Индо-Тихоокеанского региона становится все более очевидной в сферах безопасности, морских перевозок и функционирования глобальных сетей поставок. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар после совещания глав европейских дипломатических представительств, в котором принимали участие главы МИД Австралии Пенни Вонг, Индии Сумбараниам Джейшанкар, Южной Кореи Хо Чон, а также замминистра иностранных дел Японии Хори Ивао. Если мы хотим, чтобы отношения ЕС с Индо-Тихоокеанским регионом принесли конкретные результаты, мы должны строить их в долгосрочной перспективе и на основе общих интересов. На коалиционном совете лидеры правящих партий обсудили проект госбюджета и договорились, что представят политическое соглашение по бюджету в ближайшие дни. В коалиции существует согласие по правительственным законопроектам, которые представляются в парламент. Однако Совет по бюджетной ответственности неоднократно заявлял, что правительственная коалиция нарушает конституционные обязательства и, учитывая состояние государственного долга, она должна представить сбалансированный бюджет. Несмотря на засушливое лето, в Братиславе нет недостатка в питьевой воде. Благодаря тому, что словацкая столица расположена на Дунае, она обладает достаточными водными ресурсами и другими источниками. Об этом заявила Алина Транчикова, руководитель отдела качества воды и охраны окружающей среды Братиславской водопроводной компании. Однако проблема может возникнуть в муниципалитетах, которые снабжаются водой из собственных источников, местных или родниковых, например, в пригороде Братиславы Загорье. Их пропускная способность может быть немного ограничена, но и там водоочистные сооружения не зафиксировали существенного дефицита. Национальный банк Словакии официально открыл первый год программы подготовки специалистов высшего звена – уникальные международные программы для молодых экономических талантов. Это первый проект такого рода в центральных банках еврозоны, который связывает академическое образование с практической экономической политикой. 215 выпускников со всего мира, представляющих все континенты, кроме Австралии, подали заявки на участие в первом году. Были отобраны 14 участников, которые в течение следующего года получат уникальную возможность учиться и работать вместе с экспертами из центральных банков и академических кругов. Цель программы – помочь подготовить новое поколение экономистов и специалистов по экономической политике, укрепить связь между академической средой и практикой, а также создать сообщество экспертов, которые в будущем будут работать в центральных банках, государственном управлении, международных институтах или академических кругах.
0: Тема дня.
2: Реформа ООН должна привести к более эффективному функционированию организации и конкретным результатам. Словакия считает, что процесс реформ Организации Объединенных Наций должен быть прозрачным, и чтобы малые и средние страны имели в нем реальный голос. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом в Нью-Йорке. Президент Словацкой Республики высоко оценил намерение Рахмана сосредоточить свою работу на восстановлении доверия к ООН. Президент Словакии считает крайне важным, чтобы государства-члены видели конкретные результаты функционирования ООН. В ситуации, когда Совет Безопасности ООН разделен по ряду вопросов, значение Генеральной Ассамблеи как форума, на котором представлены все государства-члены, возрастает, считает президент Петер Пеллегрини. По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, Организация Объединенных Наций сталкивается с эрозией международного права и неуважением к резолюциям Совета Безопасности ООН. Мы наблюдаем масштабную эрозию международного права и, по сути, невыполнение всех тех резолюций, которые были приняты Советом Безопасности ООН, сказал министр Бланар. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как кризис, в котором ООН находится уже несколько лет. Глава МИД Словакии ожидает, что обсуждение на Генеральной Ассамблее также коснется будущей реформы ООН и ее Совета Безопасности. По его словам, внимание может быть уделено также вопросу будущего руководства организации и выборам генерального секретаря ООН, поскольку в настоящее время проходят предварительные выборы. По словам Юрая Бланара, нынешний способ работы ООН, при котором не соблюдаются принятые резолюции, не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Однако, по его мнению, реформа организации будет непростой. Если бы вы спросили меня сегодня, как это может выглядеть, я бы мог назвать вам несколько моделей, отметил он. Он считает особенно важным урегулирование вооруженных конфликтов, которые оказывают значительное влияние на мировую экономику и безопасность. Он упомянул, в частности, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Африке, особенно в Судане. По его словам, результаты мирных переговоров могут повлиять на будущее формирование международной системы и архитектуры безопасности. Ожидается, что президент Словакии Петер Пеллегрини выступит со своей речью в среду днем по местному времени, а также перед Советом Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться достижение мира на Украине. Словакия претендует на место непостоянного члена в Совете Безопасности на 28 и 29 годы.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Искусственный интеллект уверенно вошел в нашу жизнь. К нему в обществе и научной среде разные отношения. У кого-то он вызывает восхищение, у других – опасения. Искусственный интеллект проник и в учебные заведения. Как к нему относятся преподаватели и студенты? Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня нашей героиней будет Мария из восточнословацкого города Прешов, жизнь которой связана с несколькими странами. Как живется словакам за границей? Как находят они себя? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы живем в цифровую эру. Она началась в 21 веке, а так называемая новая эра стала старой. Жизнь молодых людей проходит в смартфоне или айфоне. Без телефона мы не можем представить комфорт, обычные дела и даже приятельства. И чем дальше, тем больше цифра и искусственный интеллект входит в нашу жизнь. И об этом лучше всего знают молодые люди, родившиеся в 21 веке. Среди них Марк Чернышов, который активно с нами сотрудничает. Накануне я обратилась к Марку рассказать об использовании искусственного интеллекта в обыденной жизни студентов, в их учебе. И вот что об этом рассказал Марк Чернышов.
4: Еще несколько лет назад искусственный интеллект казался далекой экспериментальной технологией. Сегодня он стремительно вошел в учебные аудитории. И аббревиатуру ИИ знают не только студенты, но и ученики средних школ. Но означает ли это, что ИИ стал неотъемлемой частью образования? Постараемся разобраться, действительно ли студенты активно используют его в учебе и к чему это приводит. Для этого был взят комментарий доцента Университета Каменского Михала Терры, а также комментарии студентов разных направлений братиславских университетов. Пан доцент, вы давно работаете в сфере образования. Как вы думаете, какое влияние искусственный интеллект оказывает на учеников? Должен ли он использоваться в обучении?
5: Ни в начальных, ни в средних школах. Я считаю, что дети действительно должны учиться там без помощи интернета и без цифровых устройств. Думаю, это первое. Потому что сегодня, на мой взгляд, уже достаточно доказано, что эти вещи по-настоящему вредят развитию интерактивных способностей, работе мозга и так далее.
4: А в университетах?
5: Что касается высшего образования, то там я бы как раз отдавал предпочтение тому, чтобы подобные вещи использовались максимум в случаях поиска необходимых источников информации для ответа на вопросы. Но в целом следует как можно больше избегать использования искусственного интеллекта, потому что высшая школа должна служить интеллектуальному развитию. Использование искусственного интеллекта означает, что вы фактически делегируете свой интеллект чему-то другому, а не себе самому. И поэтому я считаю, что таких процессов обучения должно быть как можно меньше.
4: Наши университеты сегодня живут в новой реальности. Одни студенты и преподаватели полностью принимают новые инструменты, другие же относятся к ним критически. Из бесед со студентами видно, что ИИ не воспринимается одинаково, а вызывает широкий спектр эмоций и оценок. Перейдем же к ответам студентов братиславских вузов. Студентка Лиза из экономического университета рассказывает, как ИИ помогает ей с переводом текстов.
6: Я использую искусственный интеллект почти каждый день при решении каких-то сложных задач, при решении домашних заданий. Также очень помогает с переводом на русский язык и справляется совершенно лучше, нежели какой-либо Google-переводчик. И намного проще просто вставить целый текст сразу чату, например. И в целом я отношусь к искусственному интеллекту достаточно положительно. Да, бывают какие-то минусы, но зачастую плюсов больше.
4: Некоторые студенты используют ИИ не только для обучения, но и для работы. Например, студент университета Каменского Владислав.
7: Я учусь в университете Каменского в Братиславе на третьем курсе. И что я думаю насчет искусственного интеллекта? Не только в обучении, но еще и в работе и в жизни его использую как на каждодневной основе. Вот. Использую различные ИИ-модели, так как в работе мне помогает там чат GPT, а в каких-то общих вопросах это Google Gemini. Если что-то связано с, там, с программированием или математикой, это Claude. Касательно учебы, чат GPT я использую очень активно, фактически во всех сферах, от создания презентаций до каких-то рефератов, текстов, и использую его довольно-таки продвинуто. На продвинутом уровне я изучил его, и очень часто я, например, даже готовлюсь к экзамену через него. Набрасываю список тем, и он мне дает квизы, я отвечаю на эти квизы.
4: Как вы считаете, если использовать искусственный интеллект при обучении, он влияет позитивно или негативно?
7: Я думаю, что это сложный вопрос, так как основная задача студента, ну и в целом, допустим, если мы берем программиста, учиться уметь находить информацию и обрабатывать, вот там, кодифицировать и так далее. Ну, искусственный интеллект, он упрощает этот процесс в какой-то степени, ты меньше начинаешь запариваться, меньше начинаешь что-то искать вовне его. Вот. В этом плане он твое сознание, твои навыки поиска информации упрощает, и это плохо. Но касательно что-то быстро решить, какой-то вопрос узнать в моменте, то это очень полезная вещь.
4: Самыми активными пользователями ИИ являются студенты-программисты. Одна из позитивных оценок искусственного интеллекта принадлежит студенту-программисту из университета Каменского Денису.
8: Я думаю, что искусственный интеллект в университете – это одновременно и возможность, и вызов. С одной стороны, ИИ помогает персонализировать обучение, объяснять сложные темы, может проверять работы. С другой стороны, при неправильном использовании он может снижать самостоятельность учащихся, что не приводит ни к чему хорошему. Сам по себе ИИ не является ни хорошим, ни плохим. Все зависит от подхода. Это инструмент. Правильное использование ИИ предполагает, что он служит помощником. Например, мне, как студенту матфиза, он помогает в программировании. Также отмечу, что за последние 2 года ИИ сильно развился. Раньше он решал неправильно почти все примеры из высшей математики, а теперь справляется с любой университетской задачей, помогает и объясняет все подробно, по шагам.
4: Мнение студентов объединяет общая мысль. ИИ уже стал частью студенческой рутины. Почти каждый хотя бы раз использовал его. Многие университеты уже официально разрешили использование подобных технологий, выпустили к ним инструкции, когда и для чего можно использовать искусственный интеллект. Одним из первых был как раз университет Каменского. Однако большинство студентов их просто игнорируют. Считается, что неконтролируемое использование искусственного интеллекта приводит к падению уровня образования. И в настоящее время эпидемия ИИ затронула все образовательные учреждения. Сложно сказать, как это повлияет на подготовку студентов и их будущую работу. Искусственный интеллект дает нам новые возможности. Он создает современные образовательные стратегии, но разрушает старые привычки. Его можно использовать как опору или как костыль, который мешает идти дальше.
3: Искусственный интеллект уже проник в школы и гимназии. Им пользуются ученики и учителя. В новом учебном году вступила в силу реформа образования, в которой определена роль искусственного интеллекта. Как он будет использоваться, расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова.
9: Могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
10: Да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, но я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние и 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал? Но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам, говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
9: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, да, аппликации.
10: Да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре. Да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. Пути Господни неисповедимы. Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас

0: Хорошо подумать, как с языком. Вот, например, после учебы в гимназии у меня в родном городе в Свиднике я поступила в университет, в философский факультет. Там изучала я русский язык, литературу и педагогику. Была возможность во время учебы в городе Прешов поехать в Москву. В 1984 году выехала я в Москву и начала учиться русский язык в Москве, в Международном институте Пушкина на Волгиной. А после университета пошла в аспирантуру и тоже в Москву, в университет Ломоносова. Москва очень понравилась, захотелось жить и работать в Москве и выйти замуж. Но не повезло. Родителям не понравилось, чтобы в эти тяжелые, трудные годы, 80-е годы, все мы знаем, чтобы выйти замуж и жить в Москве. Но до сих пор немножко жалею, что не осталась в Москве. Ну хорошо, после Москвы начала работать в Словакии в юридическом факультете университета и преподавала русский язык. Римское право преподавала на русском языке в Кошицах. Вышла замуж, родила двое детей, мальчика и девочку. Муж у меня был прекрасный человек, но одного дня его не стало, умер в аварии. И как вдова, сразу выехала в Америку без языка. Ну, попала на Флориду, потому что там жили дядя и тетя моего мужа, который умер в 1998 году. И жила у них на Флориде 3 года. И вот там мои дети и я выучили английский язык. На американский способ, можно сказать. Вот в Америке не понравилось мне. Люди не такие, как мы в Европе. И очень-очень заскучала. В 2001 году выехала я сразу в Будапешт. В газете прочитала, что Министерство образования Словацкой Республики ищет учителей из Словакии. Вот. Выехала с 2 детьми в Будапешт и работала учительницей словацкого языка в словацкой гимназии в Будапеште. И там прожила до 2012 года. И в этом же году, 1 июля, выехала прямо-прямо из Будапешта в Стокгольм. Вот, и там живу до сих пор. Я там живу, и я хочу сказать, что мне повезло выехать из Будапешта прямо в Стокгольм, где требовалось учителей и врачей. И вот я попала в группу людей, которые должны были помогать в Швеции с разными эмигрантами и конкретно с детьми из бывшего Советского Союза, чтобы помочь детям эмигрантов приспособиться и просто понять Швецию как страну демократии, страну экономически на высоком уровне, где люди к вам относятся с большой эмпатией. Они постоянно улыбаются, они помогают вам, они хотят, чтобы мы, эмигранты, помогали в Швеции развивать их культуру, их образование. К сожалению, только что не все, которые приезжают в Швецию, это понимают или это хотят понять, не хотят приспособиться. Первые 2-3 года самые тяжелые. И мои первые 2-3 года в Швеции были учеба. Я изучала шведский язык, чтобы после 2-3 лет стать или быть на том же уровне, как сами шведы. И я могу сказать, что я очень-очень счастлива, что в моем возрасте я начала изучать шведский язык. Сейчас никаких проблем у меня нет.
1: В конце нашей беседы

И Мария призналась, что она обязательно вернется в Словакию. Дорогие друзья, пришло время прощаться. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. Завтра мы снова в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини принимает участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке он встретился с председателем Генассамблеи Халилуром Рахманом. В ходе переговоров обсуждались проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Словакия рассматривает новые технологии как возможность дальнейшего развития, но их использование должно сопровождаться ответственностью. ООН занимает в этой области особое положение, поскольку создает площадку для участия всех стран в обсуждении. Петр Пеллегрини также встретился с представителями словацкой общины в Чикаго. Он поговорил с преподавателями Словацкой академии Чикаго, участниками фольклорного ансамбля «Веселица», выпускниками школ и другими членами общины. Взаимосвязь Европы и Индо-Тихоокеанского региона становится все более очевидной в сферах безопасности, морских перевозок и функционирования глобальных сетей поставок. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар после совещания глав европейских дипломатических представительств, в котором принимали участие главы МИД Австралии Пенни Вонг, Индии Сумбраниам Джейшанкар, Южной Кореи Хо Чон, а также замминистра иностранных дел Японии Хори Ивао. Если мы хотим, чтобы отношения ЕС с Индо-Тихоокеанским регионом принесли конкретные результаты, мы должны строить их в долгосрочной перспективе и на основе общих интересов. На коалиционном совете лидеры правящих партий обсудили проект госбюджета и договорились, что представят политическое соглашение по бюджету в ближайшие дни. В коалиции существует согласие по правительственным законопроектам, которые представляются в парламент. Однако Совет по бюджетной ответственности неоднократно заявлял, что правительственная коалиция нарушает конституционные обязательства и, учитывая состояние государственного долга, она должна представить сбалансированный бюджет. Несмотря на засушливое лето, в Братиславе нет недостатка в питьевой воде. Благодаря тому, что словацкая столица расположена на Дунае, она обладает достаточными водными ресурсами и другими источниками. Об этом заявила Алина Транчикова, руководитель отдела качества воды и охраны окружающей среды Братиславской водопроводной компании. Однако проблема может возникнуть в муниципалитетах, которые снабжаются водой из собственных источников, местных или родниковых, например, в пригороде Братиславы Загорье. Их пропускная способность может быть немного ограничена, но и там водоочистные сооружения не зафиксировали существенного дефицита. Национальный банк Словакии официально открыл первый год программы подготовки специалистов высшего звена – уникальные международные программы для молодых экономических талантов. Это первый проект такого рода в центральных банках еврозоны, который связывает академическое образование с практической экономической политикой. 215 выпускников со всего мира, представляющих все континенты, кроме Австралии, подали заявки на участие в первом году. Были отобраны 14 участников, которые в течение следующего года получат уникальную возможность учиться и работать вместе с экспертами из центральных банков и академических кругов. Цель программы – помочь подготовить новое поколение экономистов и специалистов по экономической политике, укрепить связь между академической средой и практикой, а также создать сообщество экспертов, которые в будущем будут работать в центральных банках, государственном управлении, международных институтах или академических кругах.
0: Тема дня.
2: Реформа ООН должна привести к более эффективному функционированию организации и конкретным результатам. Словакия считает, что процесс реформ Организации Объединенных Наций должен быть прозрачным и чтобы малые и средние страны имели в нем реальный голос. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом в Нью-Йорке. Президент Словацкой Республики высоко оценил намерение Рахмана сосредоточить свою работу на восстановлении доверия к ООН. Президент Словакии считает крайне важным, чтобы государства-члены видели конкретные результаты функционирования ООН. В ситуации, когда Совет Безопасности ООН разделен по ряду вопросов, значение Генеральной Ассамблеи как форума, на котором представлены все государства-члены, возрастает, считает президент Петер Пеллегрини. По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, Организация Объединенных Наций сталкивается с эрозией международного права и неуважением к резолюциям Совета Безопасности ООН. «Мы наблюдаем масштабную эрозию международного права и, по сути, невыполнение всех тех резолюций, которые были приняты Советом Безопасности ООН», – сказал министр Бланар. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как кризис, в котором ООН находится уже несколько лет. Глава МИД Словакии ожидает, что обсуждение на Генеральной Ассамблее также коснется будущей реформы ООН и ее Совета Безопасности. По его словам, внимание может быть уделено также вопросу будущего руководства организации и выборам генерального секретаря ООН, поскольку в настоящее время проходят предварительные выборы. По словам Юрая Бланара, нынешний способ работы ООН, при котором не соблюдаются принятые резолюции, не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Однако, по его мнению, реформа организации будет непростой. Если бы вы спросили меня сегодня, как это может выглядеть, я бы мог назвать вам несколько моделей, отметил он. Он считает особенно важным урегулирование вооруженных конфликтов, которые оказывают значительное влияние на мировую экономику и безопасность. Он упомянул, в частности, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Африке, особенно в Судане. По его словам, результаты мирных переговоров могут повлиять на будущее формирование международной системы и архитектуры безопасности. Ожидается, что президент Словакии Петер Пеллегрини выступит со своей речью в среду днем по местному времени, а также перед Советом Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться достижение мира на Украине. Словакия претендует на место непостоянного члена в Совете Безопасности на 28 и 29 годы.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Искусственный интеллект уверенно вошел в нашу жизнь. К нему в обществе и научной среде разные отношения. У кого-то он вызывает восхищение, у других – опасения. Искусственный интеллект проник и в учебные заведения. Как к нему относятся преподаватели и студенты? Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня нашей героиней будет Мария из восточнословацкого города Прешов, жизнь которой связана с несколькими странами. Как живется словакам за границей? Как находят они себя? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы живем в цифровую эру. Она началась в 21 веке, а так называемая новая эра стала старой. Жизнь молодых людей проходит в смартфоне или айфоне. Без телефона мы не можем представить комфорт, обычные дела и даже приятельства. И чем дальше, тем больше цифра и искусственный интеллект входит в нашу жизнь. И об этом лучше всего знают молодые люди, родившиеся в 21 веке. Среди них Марк Чернышов, который активно с нами сотрудничает. Накануне я обратилась к Марку рассказать об использовании искусственного интеллекта в обыденной жизни студентов, в их учебе. И вот что об этом рассказал Марк Чернышов.
4: Еще несколько лет назад искусственный интеллект казался далекой экспериментальной технологией. Сегодня он стремительно вошел в учебные аудитории. И аббревиатуру ИИ знают не только студенты, но и ученики средних школ. Но означает ли это, что ИИ стал неотъемлемой частью образования? Постараемся разобраться, действительно ли студенты активно используют его в учебе и к чему это приводит. Для этого был взят комментарий доцента Университета Каменского Михала Терры, а также комментарии студентов разных направлений братиславских университетов. Пан доцент, вы давно работаете в сфере образования. Как вы думаете, какое влияние искусственный интеллект оказывает на учеников? Должен ли он использоваться в обучении?
5: Ни в начальных, ни в средних школах. Я считаю, что дети действительно должны учиться там без помощи интернета и без цифровых устройств. Думаю, это первое, потому что сегодня, на мой взгляд, уже достаточно доказано, что эти вещи по-настоящему вредят развитию интерактивных способностей, работе мозга и так далее.
4: А в университетах?
5: Что касается высшего образования, то там я бы как раз отдавал предпочтение тому, чтобы подобные вещи использовались максимум в случаях поиска необходимых источников информации для ответа на вопросы. Но в целом следует как можно больше избегать использования искусственного интеллекта, потому что высшая школа должна служить интеллектуальному развитию. Использование искусственного интеллекта означает, что вы фактически делегируете свой интеллект чему-то другому, а не себе самому. И поэтому я считаю, что таких процессов обучения должно быть как можно меньше.
4: Наши университеты сегодня живут в новой реальности. Одни студенты и преподаватели полностью принимают новые инструменты, другие же относятся к ним критически. Из бесед со студентами видно, что ИИ не воспринимается одинаково, а вызывает широкий спектр эмоций и оценок. Перейдем же к ответам студентов братиславских вузов. Студентка Лиза из экономического университета рассказывает, как ИИ помогает ей с переводом текстов.
6: Я использую искусственный интеллект почти каждый день при решении каких-то сложных задач, при решении домашних заданий. Также очень помогает с переводом на русский язык и справляется совершенно лучше, нежели какой-либо Google переводчик. И намного проще просто вставить целый текст сразу чату, например. И в целом я отношусь к искусственному интеллекту достаточно положительно. Да, бывают какие-то минусы, но зачастую плюсов больше.
4: Некоторые студенты используют ИИ не только для обучения, но и для работы. Например, студент университета Каменского Владислав.
7: Я учусь в университете Каменского в Братиславе на третьем курсе. И что я думаю насчет искусственного интеллекта? Не только в обучении, но еще и в работе и в жизни его использую как на каждодневной основе. Вот. Использую различные ИИ-модели, так как в работе мне помогает там чат GPT, в каких-то общих вопросах это Google Gemini, если что-то связано с, там, с программированием или математикой, это Claude. Касательно учебы, чат GPT я использую очень активно, фактически во всех сферах, от создания презентаций до каких-то рефератов, текстов, и использую его довольно-таки продвинуто. На продвинутом уровне я изучил его, и очень часто я, например, даже готовлюсь к экзамену через него. Набрасываю список тем, и он мне дает квизы, я отвечаю на эти квизы.
4: Как вы считаете, если использовать искусственный интеллект при обучении, он влияет позитивно или негативно?
7: Я думаю, что это сложный вопрос, так как основная задача студента, ну и в целом, допустим, если мы берем программиста, учиться уметь находить информацию и обрабатывать, вот там, кодифицировать и так далее. Ну, искусственный интеллект, он упрощает этот процесс в какой-то степени, ты меньше начинаешь запариваться, меньше начинаешь что-то искать вовне его. Вот. В этом плане он твое сознание, твои навыки поиска информации упрощает, и это плохо. Но касательно что-то быстро решить, какой-то вопрос узнать в моменте, то это очень полезная вещь.
4: Самыми активными пользователями ИИ являются студенты-программисты. Одна из позитивных оценок искусственного интеллекта принадлежит студенту-программисту из университета Каменского Денису.
8: Я думаю, что искусственный интеллект в университете – это одновременно и возможность, и вызов. С одной стороны, ИИ помогает персонализировать обучение, объяснять сложные темы, может проверять работы. С другой стороны, при неправильном использовании он может снижать самостоятельность учащихся, что не приводит ни к чему хорошему. Сам по себе ИИ не является ни хорошим, ни плохим. Все зависит от подхода. Это инструмент. Правильное использование ИИ предполагает, что он служит помощником. Например, мне, как студенту матфиза, он помогает в программировании. Также отмечу, что за последние 2 года ИИ сильно развился. Раньше он решал неправильно почти все примеры из высшей математики, а теперь справляется с любой университетской задачей, помогает и объясняет все подробно, по шагам.
4: Мнение студентов объединяет общая мысль. ИИ уже стал частью студенческой рутины. Почти каждый хотя бы раз использовал его. Многие университеты уже официально разрешили использование подобных технологий, выпустили к ним инструкции, когда и для чего можно использовать искусственный интеллект. Одним из первых был как раз университет Каменского. Однако большинство студентов их просто игнорируют. Считается, что неконтролируемое использование искусственного интеллекта приводит к падению уровня образования. И в настоящее время эпидемия ИИ затронула все образовательные учреждения. Сложно сказать, как это повлияет на подготовку студентов и их будущую работу. Искусственный интеллект дает нам новые возможности. Он создает современные образовательные стратегии, но разрушает старые привычки. Его можно использовать как опору или как костыль, который мешает идти дальше.
3: Искусственный интеллект уже проник в школы и гимназии. Им пользуются ученики и учителя. В новом учебном году вступила в силу реформа образования, в которой определена роль искусственного интеллекта. Как он будет использоваться, расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова.
9: Могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
10: Да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. И возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал? Но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам. Говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
9: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
10: Да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре.
9: Да, обучающее.
10: Да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. Пути Господни неисповедимы. Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня мы расскажем о судьбе нашей соотечественницы Марии из восточнославянского города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. В настоящее время Мария проживает в Швеции. Как и видится эта далекая северная страна?
2: Сейчас я живу в Стокгольме, в Швеции. В Москве училась, в Америке была туристкой, в Будапеште и Стокгольме работаю. В каждой стране своя культура, свой язык, без которого вы не сможете жить и работать. Если человек захочет куда-то ехать, в другую страну, должен хорошо подумать, как с языком. Вот, например, после учебы в гимназии у меня в родном городе в Свиднике я поступила в университет, философский факультет. Там изучала я русский язык, литературу и педагогику. Была возможность во время учебы в городе Прешев поехать в Москву. В 1984 году выехала я в Москву и начала учиться русский язык в Москве, в Международном институте Пушкина на Волгиной. А после университета пошла в аспирантуру и тоже в Москву, университет Ломоносова. Москва очень понравилась, захотелось жить и работать в Москве и выйти замуж. Но не повезло. Родителям не понравилось, чтобы в эти тяжелые, трудные годы, 80-е годы, все мы знаем, чтобы выйти замуж и жить в Москве. Но до сих пор немножко жалею, что не осталась в Москве. Ну хорошо, после Москвы начала работать в Словакии в юридическом факультете университета и преподавала русский язык. Римское право преподавала на русском языке в Кошицах. Вышла замуж, родила двое детей, мальчика и девочку. Муж у меня был прекрасный человек, но одного дня его не стало, умер в аварии. И как вдова сразу выехала в Америку без языка. Ну, попала на Флориду, потому что там жили дядя и тетя моего мужа, который умер в 1998 году. И жила у них на Флориде 3 года. И вот там мои дети и я выучили английский язык на американский способ, можно сказать. Вот в Америке не понравилось мне. Люди не такие, как мы в Европе. И очень-очень заскучала. В 2001 году выехала я сразу в Будапешт. В газете прочитала, что Министерство образования Словацкой Республики ищет учителей из Словакии. Вот выехала с 2 детьми в Будапешт и работала учительницей словацкого языка в Словацкой гимназии в Будапеште. И там прожила до 2012 года. И в этом же году, 1 июля, выехала прямо-прямо из Будапешта в Стокгольм. Вот, и там живу до сих пор. Я там живу, и я хочу сказать, что мне повезло выехать из Будапешта прямо в Стокгольм, где требовалось учителей и врачей. И вот я попала в группу людей, которые должны были помогать в Швеции с разными эмигрантами и конкретно с детьми из бывшего Советского Союза, чтобы помочь детям эмигрантов приспособиться и просто понять Швецию как страну демократии, страну экономически на высоком уровне, где люди к вам относятся с большой эмпатией. Они постоянно улыбаются, они помогают вам, они хотят, чтобы мы, эмигранты, помогали в Швеции развивать их культуру, их образование. К сожалению, только что не все, которые приезжают в Швецию, это понимают или это хотят понять, не хотят приспособиться. Первые 2-3 года самые тяжелые. И мои первые 2-3 года в Швеции были учеба, учеба, учеба. Я изучала шведский язык, чтобы после 2-3 лет стать или быть на том же уровне, как сами шведы. И я могу сказать, что я очень-очень счастлива, что в моем возрасте я начала изучать шведский язык. Сейчас никаких проблем у меня нет.
1: В конце нашей беседы Мария призналась, что она обязательно вернется в Словакию. Дорогие друзья, пришло время прощаться. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания. Завтра мы снова в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини принимает участие в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Нью-Йорке он встретился с председателем Генассамблеи Халилуром Рахманом. В ходе переговоров обсуждались проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Словакия рассматривает новые технологии как возможность дальнейшего развития, но их использование должно сопровождаться ответственностью. ООН занимает в этой области особое положение, поскольку создает площадку для участия всех стран в обсуждении. Петр Пеллегрини также встретился с представителями словацкой общины в Чикаго. Он поговорил с преподавателями Словацкой академии Чикаго, участниками фольклорного ансамбля «Веселица», выпускниками школ и другими членами общины. Взаимосвязь Европы и Индо-Тихоокеанского региона становится все более очевидной в сферах безопасности, морских перевозок и функционирования глобальных сетей поставок. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар после совещания глав европейских дипломатических представительств, в котором принимали участие главы МИД Австралии Пенни Вонг, Индии Сумбараниам Джейшанкар, Южной Кореи Хо Чон, а также замминистра иностранных дел Японии Хори Ивао. Если мы хотим, чтобы отношения ЕС с Индо-Тихоокеанским регионом принесли конкретные результаты, мы должны строить их в долгосрочной перспективе и на основе общих интересов. На коалиционном совете лидеры правящих партий обсудили проект госбюджета и договорились, что представят политическое соглашение по бюджету в ближайшие дни. В коалиции существует согласие по правительственным законопроектам, которые представляются в парламент. Однако Совет по бюджетной ответственности неоднократно заявлял, что правительственная коалиция нарушает конституционные обязательства и, учитывая состояние государственного долга, она должна представить сбалансированный бюджет. Несмотря на засушливое лето, в Братиславе нет недостатка в питьевой воде. Благодаря тому, что словацкая столица расположена на Дунае, она обладает достаточными водными ресурсами и другими источниками. Об этом заявила Алина Транчикова, руководитель отдела качества воды и охраны окружающей среды Братиславской водопроводной компании. Однако проблема может возникнуть в муниципалитетах, которые снабжаются водой из собственных источников, местных или родниковых, например, в пригороде Братиславы Загорье. Их пропускная способность может быть немного ограничена, но и там водоочистные сооружения не зафиксировали существенного дефицита. Национальный банк Словакии официально открыл первый год программы подготовки специалистов высшего звена – уникальные международные программы для молодых экономических талантов. Это первый проект такого рода в центральных банках еврозоны, который связывает академическое образование с практической экономической политикой. 215 выпускников со всего мира, представляющих все континенты, кроме Австралии, подали заявки на участие в первом году. Были отобраны 14 участников, которые в течение следующего года получат уникальную возможность учиться и работать вместе с экспертами из центральных банков и академических кругов. Цель программы – помочь подготовить новое поколение экономистов и специалистов по экономической политике, укрепить связь между академической средой и практикой, а также создать сообщество экспертов, которые в будущем будут работать в центральных банках, государственном управлении, международных институтах или академических кругах.
0: Тема дня.
2: Реформа ООН должна привести к более эффективному функционированию организации и конкретным результатам. Словакия считает, что процесс реформ Организации Объединенных Наций должен быть прозрачным и чтобы малые и средние страны имели в нем реальный голос. Об этом заявил президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини во время встречи с председателем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Халилуром Рахманом в Нью-Йорке. Президент Словацкой Республики высоко оценил намерение Рахмана сосредоточить свою работу на восстановлении доверия к ООН. Президент Словакии считает крайне важным, чтобы государства-члены видели конкретные результаты функционирования ООН. В ситуации, когда Совет Безопасности ООН разделен по ряду вопросов, значение Генеральной Ассамблеи как форума, на котором представлены все государства-члены, возрастает, считает президент Петер Пеллегрини. По словам министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, Организация Объединенных Наций сталкивается с эрозией международного права и неуважением к резолюциям Совета Безопасности ООН. «Мы наблюдаем масштабную эрозию международного права и, по сути, невыполнение всех тех резолюций, которые были приняты Советом Безопасности ООН», – сказал министр Бланар. Он охарактеризовал нынешнюю ситуацию как кризис, в котором ООН находится уже несколько лет. Глава МИД Словакии ожидает, что обсуждение на Генеральной Ассамблее также коснется будущей реформы ООН и ее Совета Безопасности. По его словам, внимание может быть уделено также вопросу будущего руководства организации и выборам генерального секретаря ООН, поскольку в настоящее время проходят предварительные выборы. По словам Юрая Бланара, нынешний способ работы ООН, при котором не соблюдаются принятые резолюции, не является устойчивым в долгосрочной перспективе. Однако, по его мнению, реформа организации будет непростой. Если бы вы спросили меня сегодня, как это может выглядеть, я бы мог назвать вам несколько моделей, отметил он. Он считает особенно важным урегулирование вооруженных конфликтов, которые оказывают значительное влияние на мировую экономику и безопасность. Он упомянул, в частности, ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Африке, особенно в Судане. По его словам, результаты мирных переговоров могут повлиять на будущее формирование международной системы и архитектуры безопасности. Ожидается, что президент Словакии Петер Пеллегрини выступит со своей речью в среду днем по местному времени, а также перед Советом Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться достижение мира на Украине. Словакия претендует на место непостоянного члена в Совете Безопасности на 28 и 29 годы.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Искусственный интеллект уверенно вошел в нашу жизнь. К нему в обществе и научной среде разные отношения. У кого-то он вызывает восхищение, у других – опасения. Искусственный интеллект проник и в учебные заведения. Как к нему относятся преподаватели и студенты? Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня нашей героиней будет Мария из восточнославацкого города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. Как живется словакам за границей? Как находят они себя? Оставайтесь с нами, друзья, и вы узнаете много интересного.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: Мы живем в цифровую эру. Она началась в 21 веке, а так называемая новая эра стала старой. Жизнь молодых людей проходит в смартфоне или айфоне. Без телефона мы не можем представить комфорт, обычные дела и даже приятельства. И чем дальше, тем больше цифра и искусственный интеллект входит в нашу жизнь. И об этом лучше всего знают молодые люди, родившиеся в 21 веке. Среди них Марк Чернышов, который активно с нами сотрудничает. Накануне я обратилась к Марку рассказать об использовании искусственного интеллекта в обыденной жизни студентов, в их учебе. И вот что об этом рассказал Марк Чернышов.
4: Еще несколько лет назад искусственный интеллект казался далекой экспериментальной технологией. Сегодня он стремительно вошел в учебные аудитории. И аббревиатуру ИИ знают не только студенты, но и ученики средних школ. Но означает ли это, что ИИ стал неотъемлемой частью образования? Постараемся разобраться, действительно ли студенты активно используют его в учебе и к чему это приводит. Для этого был взят комментарий доцента университета Каменского Михала Терры, а также комментарии студентов разных направлений братиславских университетов. Пан доцент, вы давно работаете в сфере образования. Как вы думаете, какое влияние искусственный интеллект оказывает на учеников? Должен ли он использоваться в обучении?
5: Ни в начальных, ни в средних школах. Я считаю, что дети действительно должны учиться там без помощи интернета и без цифровых устройств. Думаю, это первое, потому что сегодня, на мой взгляд, уже достаточно доказано, что эти вещи по-настоящему вредят развитию интерактивных способностей, работе мозга и так далее.
4: А в университетах?
5: Что касается высшего образования, то там я бы как раз отдавал предпочтение тому, чтобы подобные вещи использовались максимум в случаях поиска необходимых источников информации для ответа на вопросы. Но в целом следует как можно больше избегать использования искусственного интеллекта, потому что высшая школа должна служить интеллектуальному развитию. Использование искусственного интеллекта означает, что вы фактически делегируете свой интеллект чему-то другому, а не себе самому. И поэтому я считаю, что таких процессов обучения должно быть как можно меньше.
4: Наши университеты сегодня живут в новой реальности. Одни студенты и преподаватели полностью принимают новые инструменты, другие же относятся к ним критически. Из бесед со студентами видно, что ИИ не воспринимается одинаково, а вызывает широкий спектр эмоций и оценок. Перейдем же к ответам студентов братиславских вузов. Студентка Лиза из экономического университета рассказывает, как ИИ помогает ей с переводом текстов.
6: Я использую искусственный интеллект почти каждый день при решении каких-то сложных задач, при решении домашних заданий. Также очень помогает с переводом на русский язык и справляется совершенно лучше, нежели какой-либо Google-переводчик. И намного проще просто вставить целый текст сразу чату, например. И в целом я отношусь к искусственному интеллекту достаточно положительно. Да, бывают какие-то минусы, но зачастую плюсов больше.
4: Некоторые студенты используют ИИ не только для обучения, но и для работы. Например, студент университета Каменского Владислав.
7: Я учусь в университете Каменского в Братиславе на третьем курсе. И что я думаю насчет искусственного интеллекта? Не только в обучении, но еще и в работе и в жизни его использую как на каждодневной основе. Вот. Использую различные ИИ-модели, так как в работе мне помогает там чат GPT, в каких-то общих вопросах это Google Gemini. Если что-то связано с, там, с программированием или математикой, это Claude. Касательно учебы, чат GPT я использую очень активно, фактически во всех сферах, от создания презентаций до каких-то рефератов, текстов, и использую его довольно-таки продвинуто. На продвинутом уровне я изучил его, и очень часто я, например, даже готовлюсь к экзамену через него. Набрасываю список тем, и он мне дает квизы, я отвечаю на эти квизы.
4: Как вы считаете, если использовать искусственный интеллект при обучении, он влияет позитивно или негативно?
7: Я думаю, что это сложный вопрос, так как основная задача студента, ну и в целом, допустим, если мы берем программиста, учиться уметь находить информацию и обрабатывать, вот там, кодифицировать и так далее. Ну, искусственный интеллект, он упрощает этот процесс в какой-то степени, ты меньше начинаешь запариваться, меньше начинаешь что-то искать вовне его. Вот. В этом плане он твое сознание, твои навыки поиска информации упрощает, и это плохо. Но касательно что-то быстро решить, какой-то вопрос узнать в моменте, то это очень полезная вещь.
4: Самыми активными пользователями ИИ являются студенты-программисты. Одна из позитивных оценок искусственного интеллекта принадлежит студенту-программисту из университета Каменского Денису.
8: Я думаю, что искусственный интеллект в университете – это одновременно и возможность, и вызов. С одной стороны, ИИ помогает персонализировать обучение, объяснять сложные темы, может проверять работы. С другой стороны, при неправильном использовании он может снижать самостоятельность учащихся, что не приводит ни к чему хорошему. Сам по себе ИИ не является ни хорошим, ни плохим. Все зависит от подхода. Это инструмент. Правильное использование ИИ предполагает, что он служит помощником. Например, мне, как студенту матфиза, он помогает в программировании. Также отмечу, что за последние 2 года ИИ сильно развился. Раньше он решал неправильно почти все примеры из высшей математики, а теперь справляется с любой университетской задачей, помогает и объясняет все подробно, по шагам.
4: Мнение студентов объединяет общая мысль. ИИ уже стал частью студенческой рутины. Почти каждый хотя бы раз использовал его. Многие университеты уже официально разрешили использование подобных технологий, выпустили к ним инструкции, когда и для чего можно использовать искусственный интеллект. Одним из первых был как раз университет Каменского. Однако большинство студентов их просто игнорируют. Считается, что неконтролируемое использование искусственного интеллекта приводит к падению уровня образования. И в настоящее время эпидемия ИИ затронула все образовательные учреждения. Сложно сказать, как это повлияет на подготовку студентов и их будущую работу. Искусственный интеллект дает нам новые возможности. Он создает современные образовательные стратегии, но разрушает старые привычки. Его можно использовать как опору или как костыль, который мешает идти дальше. Thank you.

0: Искусственный интеллект уже проник в школы и гимназии. Им пользуются ученики и учителя. В новом учебном году вступила в силу реформа образования, в которой определена роль искусственного интеллекта. Как он будет использоваться, расскажет преподаватель билингвальной гимназии в Братиславе Инна Хорватова.
1: Могут ли ваши ученики использовать искусственный интеллект?
2: Да, конечно. Это уже часть школы, да, это же часть нашей жизни, часть обучения. И одна из самых интересных новинок. Значит, с 1 сентября 2026 года компьютерная грамотность, но я бы уточнила, что знание искусственного интеллекта уже включается в цели образования и в профиль выпускника гимназии для учеников, которые приходят в первый класс гимназии. Да, это мы уже говорили, те 14-летние, 15-летние. От ученика уже ожидается не просто, чтобы он умел пользоваться искусственным интеллектом. Он должен понимать основные принципы его работы. Он должен критически подходить к ответам искусственного интеллекта, замечать какие-то искажения, улавливать дезинформацию и, естественно, ответственно использовать искусственный интеллект при обучении. Ну и возникает, конечно, уже совершенно новая ситуация для преподавателя. Если раньше мы спрашивали, ты сам написал эту работу или списал? Но сейчас мы уже должны подходить с другим вопросом к ребятам. Говорить, что да, мы видим, что тебе помогал в работе искусственный интеллект. Объясни, почему именно так. Ты должен защитить, аргументировать вот эту работу, а не просто принести написанный текст.
1: А можно ли использовать мобильные телефоны и смартфоны на уроках? Ведь там тоже можно пользоваться как искусственным интеллектом. Какие-то программы запустить, аппликации.
2: Да, мобильные телефоны – это у нас тоже очень актуальный вопрос. И что касается мобильного телефона, у нас в школьном порядке говорится о том, что ученик, приходя в школу на урок, он должен отключать мобильный телефон и не пользоваться им. На переменах может пользоваться. Но, к сожалению, в реальной жизни происходит все по-другому. Часто мобильные телефоны отвлекают ребят, и во время урока используются мобильные телефоны. Поэтому многие из преподавателей уже меняют и свой подход к тому, как использовать мобильный телефон на уроках. Многие из них уже включают работу с мобильным телефоном в процесс обучения на уроке. Например, я на своих уроках разрешаю ребятам пользоваться мобильным телефоном, но только чтобы они посмотрели, допустим, слова в словаре, в электронном словаре. Да, это помогает. Другие преподаватели используют многие аппликации, которые проверяют знания ребят, например, Kahoot.

0: Радио Словакия International.
1: Мы продолжаем. Пути Господни неисповедимы. Наша судьба складывается в зависимости от многих обстоятельств, но прежде всего от нас самих. Сегодня мы расскажем о судьбе нашей соотечественницы Марии из восточнославянского города Прешев, жизнь которой связана с несколькими странами. В настоящее время Мария проживает в Швеции. Как и видится эта далекая северная страна?
2: Сейчас я живу в Стокгольме, в Швеции. В Москве училась, в Америке была туристкой, в Будапеште и Стокгольме работаю. В каждой стране своя культура, свой язык, без которого вы не сможете жить и работать. Если человек захочет куда-то ехать, в другую страну, должен хорошо подумать, как с языком. Вот, например, после учебы в гимназии у меня в родном городе в Свиднике я поступила в университет, в философский факультет. Там изучала я русский язык, литературу и педагогику. Была возможность во время учебы в городе Прешев поехать в Москву. В 1984 году выехала я в Москву и начала учиться русский язык в Москве, в Международном институте Пушкина на Волгиной. А после университета пошла в аспирантуру и тоже в Москву, в университет Ломоносова. Москва очень понравилась, захотелось жить и работать в Москве и выйти замуж. Но не повезло. Родителям не понравилось, чтобы в эти тяжелые, трудные годы, 80-е годы, все мы знаем, чтобы выйти замуж и жить в Москве. Но до сих пор немножко жалею, что не осталась в Москве. Ну хорошо, после Москвы начала работать в Словакии в юридическом факультете университета и преподавала русский язык. Римское право преподавала на русском языке в Кошицах. Вышла замуж, родила двое детей, мальчика и девочку. Муж у меня был прекрасный человек, но одного дня его не стало, умер в аварии. И как вдова сразу выехала в Америку без языка. Ну, попала на Флориду, потому что там жили дядя и тетя моего мужа, который умер в 1998 году. И жила у них на Флориде 3 года. И вот там мои дети и я выучили английский язык. На американский способ, можно сказать. Вот в Америке не понравилось мне. Люди не такие, как мы в Европе. И очень-очень заскучала. В 2001 году выехала я сразу в Будапешт. В газете прочитала, что Министерство образования Словацкой Республики ищет учителей из Словакии. Вот выехала с 2 детьми в Будапешт и работала учительницей словацкого языка в словацкой гимназии в Будапеште. И там прожила до 2012 года. И в этом же году, 1 июля, выехала прямо-прямо из Будапешта в Стокгольм. Вот, и там живу до сих пор. Я там живу, и я хочу сказать, что мне повезло выехать из Будапешта прямо в Стокгольм, где требовалось учителей и врачей. И вот я попала в группу людей, которые должны были помогать в Швеции с разными эмигрантами и конкретно с детьми из бывшего Советского Союза, чтобы помочь детям эмигрантов приспособиться и просто понять Швецию как страну демократии, страну экономически на высоком уровне, где люди к вам относятся с большой эмпатией. Они постоянно улыбаются, они помогают вам, они хотят, чтобы мы, эмигранты, помогали в Швеции развивать их культуру, их образование. К сожалению, только что не все, которые приезжают в Швецию, это понимают или это хотят понять, не хотят приспособиться. Первые 2-3 года самые тяжелые. И мои первые 2-3 года в Швеции были учеба, учеба, учеба. Я изучала шведский язык, чтобы после 2-3 лет стать или быть